0: Вот твой урок.
1: Завтрак чемпионов. Утреннее шоу на 96.2 FM.
2: 7.03 в Красноярске. Это «Завтрак чемпионов». Доброе утро всем сонастроившимся на волну 96.2. В эфире Юля Майнгард. Севу Бельмасову мы сегодня отправили подлатать немного свое здоровье, поэтому встречаем этот четверг вместе с вами. Сегодня 27 августа, а значит, свежие кинопремьеры нас ожидают в кино. Посмотрим. Сегодня пообсуждаем, конечно же, что можно глянуть. И тем более, как символично получается, сегодня отмечается День российского кино. Вот есть у вас какой-то прям такой любимый, может быть, российский, там, советский фильм? Я обожаю, как бы это банально ни звучало, но все-таки «Иронию судьбы» каждый Новый год, не пропуская, пересматриваю. Но что касается только первой части. Вторая что-то как-то меня немножечко не впечатлила. В общем, если есть действительно чем поделиться, то обязательно пишите в наши социальные сети. Это группа ВК «Радио Красноярск ФМ». Это наш Макс по номеру +7 933 333 2962. Ребят, сегодня, конечно же, болтаем о происходящем в мире. Разыгрываем призы и подарки в преддверии 1 сентября. Для ваших детей делаем максимально много приятностей. Ну и, конечно, общаемся с нашими гостями. Об этом чуточку позже. Пока начинаем просыпаться и бодриться вместе с вами. Надеюсь, этот четверг окажется максимально привлекательным для вас.
1: Завтрак чемпионов.
3: Просыпаемся.
1: Радио Красноярск FM.

0: Реклама. Одна оправа хорошо, а две еще лучше. Только в августе в оптиках от сети «Губернские аптеки» скидка 40% на вторую оправу. Порадуйте полезной покупкой не только себя, но и своих близких. Адреса оптик ищите в 2GIS. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-800-7590. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Водолей. Радиаторы на любой вкус. Алюминиевые и металлические, стальные и чугунные. Дизайнерские разных цветов, форм и размеров. С теплоотдачей до 210 ватт. Выгодно. Водолей. Больше, чем сантехника.
2: Весь день в дороге, а привычный маршрут снова изменился? Сделайте вкусную паузу. Чикен карри ролл с хрустящей курицей и пикантным соусом. Или сырные палочки с горячей тягучей моцареллой. Быстро перекусили и снова в путь. Автораздача «Вкусные точка». Удобно для тех, кто всегда в движении. 6+.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. Всем доброе утро! Вот если вы считаете себя человеком максимально спокойным, возможно, даже отчасти интровертом, и ищете жилье, что называется, ближе к земле, все сошлось. Нашлось именно такое место. В России начали продавать жилье в зожной деревне. Там не пьют, не курят, не шумят, шашлыки жарят исключительно с разрешения соседей. Находится поселок под Новосибирском, и просто так там не поселишься. Нужно сначала пройти кастинг, чтобы вы по вайбу с соседями совпали. В такую трезвую зожную деревню даже возят на экскурсии. Те, кто там уже побывал, подтверждают, что в поселке все на зоже. Там пекут хлеб, там занимаются йогой, пилатесом. Там, видимо, у него какие-то свои самые жесткие реформеры для этого пилатеса. Ну, такие. Реформеры по-деревенски. Но почему-то, как говорят некоторые гости, после посещения этого места чертовски хочется выпить и очень трудно избавиться от этого ощущения. Как будто бы ты побывал в локации из фильма ужасов. Ребят, у меня уж такое ощущение буквально полтора года после того, как я поставила на стоп и перешла на трезвую сторону жизни. И скорее такое ощущение еще и у членов моей семьи. В общем, как говорят, вот люди такие взрослые, миллениалы, изобрели поселение староверов, но пока не сильно хорошо получилось. Знаете как, вот буквально на пару дней, что называется, в качестве детокса туда уехать, возможно, и полезно. Но всю жизнь так душнить, ребят, ну к чему мы стремимся? Мы все-таки с вами иногда вот поддаемся этим утехам. Ну так, а зачем себя в них ограничивать? Самое главное, чтобы вы были в рамках закона и морали. А остальное подождет.
2: Завтрак чемпионов.
3: Будем делать прямой эфир.
4: Он

0: Реклама.
1: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в три.
2: Понятно.
3: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре, и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
4: Очень частая проблема – аденоиды у деток. Для родителей дилемма – как лечить, куда идти? Клиника новых технологий поможет сохранить здоровье малыша. Добрые доктора, игровая форма приема, инновационные методики лечения. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19. Записывайтесь. 205-3-205.
5: Вашему автомобилю тоже нужен комфорт. Поэтому при покупке трехкомнатной квартиры в районе Юдинский вы получаете подземную парковку в подарок. Разумно, комфортно, практично. Подберите свою квартиру вместе со специалистами нашего отдела продаж. Телефон 274-97-97.
6: ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
7: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено 10-летним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296-5707.
8: Чанган предлагает включить эмоции на максимум с новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте в дилерском центре Чанган Центр Медведь Север. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций. Подробные условия уточняйте в ООО «Медведь Север». Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max с комплектацией комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
9: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2 903 803.

0: Спонсор автомобильной рубрики «Встречка» на Красноярской ФМ ООО «Джак Центр Красноярск». Официальный дилер легковых автомобилей «Джак». «Джак Центр» в Солонцах, Красноярск.
1: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
2: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. «Встречка» на Красноярск-ФМ.
0: Александр, здравствуйте. Как вы относитесь к автомобилю Volkswagen Tiguan 2019 год, интересует?
3: Я вообще, в принципе, тигуановский владелец в прошлом. Да, у меня была старая версия 2011-2012 года. Скажу так, вот то, что не хватало этой платформе, там наконец-то появилось после обновления. Это достаточно внушительный багажник для своего класса. Внятная работа передней подвески и многие другие моменты, которые они доводили до ума, включая опционал со своими пакетными опциями и так далее. Но, к сожалению, в ремонтопригодности и в надежности я немножко разочаровался. Да, это может быть лучше, чем, допустим, было у некоторых производители и в плане динамики, и в плане комфорта, и в плане управления, но как только ты касаешься уже пробежного транспорта с достаточно серьезным износом, там уже начинаются серьезные работы, и там кроются серьезные суммы. Ну, к примеру, вот тогда я там менял эти муты полноприводные от 75 тысяч рублей, и всегда считаю, что вот если ты купил, допустим, немецкий автомобиль, европейский автомобиль, да, сейчас даже в большинстве случаев многие современные машины, ты должен иметь какую-то подушку безопасности в денежной сумме, ну, примерно около 150-200 тысяч для того, чтобы можно было покрыть какие-то серьезные расходы, хотя бы частично, потому что ремонт агрегатный будет стоить дороже. И вот тут как бы вопрос, оно того стоит или не стоит? Да, кайф от управления того стоит, но когда ты начинаешь немножко рыдать в сервисе, начинаешь себя корить. Мол, можно было выбрать что-нибудь понадежнее, а там конкурентов-то тьма, включается X5 и так далее, и так далее. Ну и еще один вопрос, как мы будем подбирать. То есть это же надо хорошенько проверить, заручиться сервисом, который реально разбирается в этих автомобилях и сможет сказать, типа, чувак, вот здесь на конкретном пробеге у тебя отвалится помпа, а вот здесь у тебя птит рейка, а вот здесь могут быть проблемы с коробкой, а там может быть вот это, пятое, десятое, а там это может быть. Поэтому да, хорошенько проверить, и я бы, наверное, не брал для себя на большой срок. Давай дальше.
0: Александр, хочется купить кроссовер до примерно 1 800 000. 2 литра, полный привод. На какие модели стоит обратить внимание?
3: Ну, если это атмосферники, вот опять же, как бы у турбовых там тем одно, у атмосферных другое. Если это больше всего атмосферники, а тут очень много поляны займут корейцы, очень много тем будет, вот опять же, к тем сервикам, рафам, но достаточно серьезно потертым, потому что бюджет как бы относительно небольшой. И туда же попадут и старые версии CX у Mazda и много-много всего. Выбирать надо, скорее всего. Я вот разложу просто, какие моменты я в себе отметил. Атмосферный двигатель. Да, я не в погоне за динамикой, остался бы именно на атмосфернике, потому что с ним попроще. Ну и в некоторых моментах они ремонта, если нет каких-то уже предпосылок к тому, что там появились задиры. Второе, скорее всего, это был бы либо автомат, либо вариатор. Да, здесь как бы есть в чем поковыряться, поколупаться, подискутировать, но все же. И третий момент, я бы брал все-таки, наверное, не постоянный, а подключаемый полный привод, потому что мне, ну, как бы 100% вот такого активного вождения нет необходимости пользоваться полным приводом. И еще один нюанс, который, наверное, я бы себе обратил в качестве внимания, оставил бы как заметку, это хороший опционал по зимним опциям. Здесь, к сожалению, кроме корейцев, никто ничего показать не может, но там есть проблемы с катализаторами, там есть вопросы уже конкретно к цилиндрам, и там надо смотреть, что, в каком состоянии

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. С 1 сентября в школах официально запретят использование мобильных телефонов на уроках, рассказал министр просвещения Сергей Кравцов. При этом на переменах школьники смогут использовать смартфоны в соответствии с установленными школой правилами, пишет «Лента дня». Администрация Красноярска разрешила буддийскому центру использовать территорию на Полярной 152 для религиозных нужд. Теперь здесь официально можно проводить обряды и другие религиозные мероприятия. Речь идет об участке под буддийской ступой. Ранее организация пыталась оформить эту землю в собственность, но получила отказ от города. В итоге буддисты обратились в суд и выиграли спор. Теперь администрация разрешила использовать территорию по назначению, пишет телеграм-канал «Красноярск номер один». Каждый десятый пропавший в лесу в Красноярском крае исчезает бесследно. Об этом заявила начальник отдела управления уголовного розыска МВД края Наталья Пенькова. По ее словам, это мировая статистика. В 10% случаев невозможно узнать, что случилось с человеком, пишут новости Красноярска. Агентство молодежной политики региона сообщило о начале социальной кампании по борьбе с продажей школьникам сигарет и вейпов «Спасибо за отказ» и просветительского проекта для родителей и педагогов «Важно не начать». В торговых точках на территории края появятся памятки для персонала и клиентов, а на улицах Красноярска разместят тематические баннеры. В рамках проекта «Важно не начать» специалисты проведут занятия для учеников 6-11 классов, а также встречи с родителями и учителями. Главная задача не просто запретить, а создать среду, где подросткам самим будет легко поддерживать здоровый образ жизни, отказываться от вредных привычек и заниматься спортом. Если вы стали свидетелем продажи сигарет или вейпа несовершеннолетнему, можно позвонить на горячую линию 8 800 234 29 26 или оставить информацию на сайте спасибозаотказ.рф, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». Последняя суббота лета станет финальной и для киносеансов под открытым небом. Посмотреть фильм можно будет в парке имени Гагарина, Солнечной Поляне или Покровском. Выбирайте площадку поближе к дому. В 20 часов на каждом из экранов начнется семейная комедия «Сокровища гномов». Вход свободный, так что остается захватить плед, что-нибудь вкусное и успеть провести еще один вечер в летнем кинотеатре. Правда, вмешаться в планы может погода. Организаторы предупреждают, что встречи могут перенести или отменить, поэтому перед выходом рекомендуем проверить информацию, пишут Горновости. Алина Старцева, служба информации.
4: У природы нет плохой погоды, нет плохой погоды.
0: Климат-контроль
2: на 96,2 FM.
5: Сегодня в четверг, 27 августа, в Красноярске пасмурно, ожидается небольшой дождь. Дневная температура плюс 17, скорость ветра с порывами 1 метр в секунду.
2: Новая музыка.

0: Реклама.
1: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
2: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
3: Бонжорно.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коничива.
7: Здоровеньки були.
8: Саламатсва.
9: Бонжур.
10: Привет, хай.
11: Привет, салю.
12: Привет.
1: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: О, смотри, еще одна парочка. Спорим, она меня боится. Не погладишь, не погладишь. О, возьми ее за ручку. Не меня, ее. О, а теперь поцелуй. Поцелуй, поцелуй. О, как романтично.
2: Самые незабываемые свидания, самые романтичные встречи. Зоопарк «Страна енотия». Новый адрес: Дудинская, 3. Работаем ежедневно с 10:00 до 21:00. Счастье красноярца в простых моментах. Утренний кофе с видом на реку и горы, вечерние прогулки на острове, незабываемый закат над Енисеем. Теперь эти моменты прямо у вашего порога, в доме с собственным Татышевым. Новый дом на Ульяновском. Квартиры бизнес-класса, панорамные виды, лобби с камином и прогулочная терраса. Открываем первые продажи. Подробнее на сайте домнаульяновском.рф. Застройщик ОАЭЗ «Конструктив Евеломат». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте в дилерском центре Чанган Центр Медведь Север. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций. Подробные условия. Уточняйте в ООО «Медведь Север». Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max с комплектацией комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
5: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
6: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
7: Питер. Лето. Белые ночи и яркие огни на Неве. Настоящий шик, который можно примерить на себя. Петербургский шик. Женский брендовый бутик в ТРЦ «Комсомол». Пастельная палитра от Александра Богданова. Выражение интеллектуальной женственности, стиля и романтики. Яркие цвета и натуральные материалы в элегантных платьях итальянской марки «Анна Верди». А сейчас особая новость. Скидки до 70% на широкий ассортимент. Примерьте на себя петербургский шик. На первом этаже ТРЦ «Комсомол».
8: Акция действует до 30 сентября.
9: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета.
10: Без возрастных ограничений.
11: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Вот твой урок.
1: Завтрак чемпионов. Утреннее шоу на 96.2 FM.
2: В Красноярске 8:21. Доброе всем утро. Сегодня четверг, 27 августа. И уже прям чувствуется и дыхание приближения осени. Но у нас есть с вами в запасе еще 4 летних дня. Поэтому, я думаю, вы понимаете, что с ними стоит сделать. А, кстати, ребят, даже 5 дней включи сегодняшний. Поэтому немножечко давайте вот взбодримся, что называется. Я вот вчера буквально вспоминала. У меня такой есть небольшой списочек взамен. Что бы я хотела осуществить летом. Не вот это, устроить там пикник у озера. Нет, я поняла, что это уже пропащая идея. На протяжении лет так 7 она у меня не работает. Я ставила какие-то более глобальные цели, отмечала себе те места, в которые в нашем городе мне обязательно нужно доехать. Слушайте, хочу вам сказать, 80% этим летом я справилась. Некоторые люди говорят, а зачем вы лето возводите в такой культ? Ребят, а как в Сибири лето в культ не возводить? Скажите мне, пожалуйста, когда мы каждому летнему дню просто готовы аплодировать, а этих дней у нас бывает крайне мало. Поэтому, если вы так же, как и я, допустим, еще не доехали до вот мужского монастыря, не погуляли по территории, если вы еще не сходили в Роев ручей, если вы, возможно, еще... Да, вы взрослый человек, я знаю, но не прокатились на аттракционах. Делайте это в ближайшие летние дни, потому что потом начнется вот это. Я сказала 4 плюс 4. Сколько будет? Вспоминаем, да? Сразу флешбеки из детства возникают. И когда на тебя начинают вот таким тоном чуточку больше давить и громче разговаривать, почему-то ответ именно в этот момент приходит в вашу голову. Я надеюсь, никто вас объюзит на работе сегодня не будет, да и в ближайшие дни тоже. Вы как бы взрослый человек уже, между прочим. Но нет-нет, да и любите чем-нибудь сладеньким подкрепиться. Я знаю, и даже это не отрицайте. Если это действительно так, то держите, во-первых, мою личную рекомендацию. Во-вторых, информацию на правах рекламы. Во «Вкусная точка» появились новинки для небольшого, очень вкусного перерыва. Например, пирожок «Лесные ягоды крем-чиз». Это пирожок из хрустящего теста. Действительно достойная начинка. Во-первых, ее там много. Во-вторых, она невероятно сочная. Лесные ягоды, нежный крем-чиз. Если вам хочется мороженого, потому что мороженое не обязательно должно ассоциироваться с жаркой погодой, то рекомендуем. Берите «Айс Делюкс карамель маршмеллоу». Это мороженое из цельного натурального молока, густого карамельного топпинга с яркими голубыми или розовыми маршмеллоу, которые можно добавлять по своему вкусу. Заезжайте на Оперенсона 4, Красраб 195 или Молокова 43. Подробности и актуальные предложения получайте в приложении «Вкусная точка 6 плюс ООО системы ПБО, город Москва, УГРН 102-770-17-025-54». И, кстати, ребят, 1 сентября Красноярск ФМ выходит из нашей студии, и с 17 до 20 часов мы будем вести эфир прямо из ресторана «Вкусная точка» на Оперенсона 4. Так что, если вдруг вы будете рядом в это время и в этот день, будете решать, где поужинать, заглядывайте, мы вас ждем, увидимся вживую, ограничение 16+.

0: Реклама. Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
1: Опять ремонт? Опять объезд? Опять пробка? Красноярск готовится к 400-летию, а вы заслужили вкусную паузу. Биг Чикен и сырные палочки во вкусной точке. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
2: Знали бы вы, как порой нелегко приходится владельцам Джили. Эти постоянные вопросы друзей и знакомых.
3: О, а это что за кнопка?
4: А сколько он ест?
3: А он точно самый безопасный?
4: Он и это может?
5: Да ну, не верю.
6: Так и хочется иногда сказать. Да пойдите уже и возьмите свой Джили в автоцентре ВСК.
7: Новые автомобили Джили. Проверено дорогами и автовладельцами.
6: И да, там точно ответят на все ваши вопросы.
7: Потому что автоцентр ВСК ближе к людям. На Котельниково 11.
8: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
9: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
10: Все автошколы одинаковые.
11: Все так говорят, пока не увидят. Новый филиал главной дороги. Интерактивная доска, где все дорожные ситуации показаны как в реальности. Все наглядно и классно запоминается. Новая программа и крутой, стильный интерьер. Запомни, это главная дорога. 292-19-12.
12: Салон «Серебра. Белое сияние» – большой выбор украшений из серебра. Изделия с драгоценными и полудрагоценными камнями, фианитами и православные изделия для себя и в подарок. Назовите кодовое слово «Радио» и получите скидку 20%. ТК «Славянский» и «Комсомольский». Белое сияние.рф.

0: «Арт-Бетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2-090-777.
2: ООО «Арт-Бетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-13-76-96.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
4: Я персона VIP, у меня есть джип, обгоняю, подрезаю, все сигналят VIP.
5: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96.2 FM.
6: Половина девятого в Красноярске, мы разбираем дорожную ситуацию. Тройка от сервиса Яндекс.Пробки. Если вы движетесь по правому берегу, то наверняка чуть-чуть притормозите на коммунальном мосту в направлении центра, на Мичурина от кольца в направлении Октябрьского моста. И уже по сложившейся такой летней традиции, семафорная в районе Злобина при движении в сторону Мичурина из-за дорожных работ тоже тормозит. Передвигаемся с вами на левый берег. Здесь немножечко сбросим скорость на Брянск в сторону Суриковского кольца. Кольцо Шахтеров загружено, и выезд на него, допустим, с 9 мая из Петра Подзолкова сейчас крайне ограничены. Есть небольшая, но все-таки проблема на Партизана в районе Кристалл-Арены. Ну и, наверное, основная пробка сосредоточена сейчас в Октябрьском районе, все-таки Высотная в сторону центра и в обратном направлении. Также Лесопарковая от кольца в сторону Свободного проспекта. В общем и целом, я смотрю по карте, не вижу никаких таких весомых затруднений. От Яндекса тройка. Будьте внимательны за рулем, счастливого вам пути. И также совсем скоро напоминаю, что мы ворвемся в автомобильную рубрику «Встречка». Александр Морозов, наш автоэксперт из Екатеринбурга, ответит на любой интересующий вас автомобильный вопрос. Поэтому звоните, не стесняйтесь. Номер нашего телефона 32-0600, наши социальные сети, группа ВК «Радио Красноярск ФМ» и наш МАКС по номеру +7 933 333 2962.
7: Стоп-машина, эй, машина. Стоп-машина, эй.
5: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96.2 FM.

0: комиссии портится топливное оборудование, и оно стоит просто баснословных денег. Учитывая, что солярка еще является и смазывающим компонентом для всего этого, я, честно, вообще бы тут каждую заправку бы мониторил, что ты заправляешь, как там у них, и если у тебя большое содержание вот этих примесей, то тогда, наверное, разворачивался бы, ехал куда-то еще. Но пока от дизелистов вот только слышу одно. Они радуются тому, что не надо стоять в очередях, потому что дизель есть даже там, где нет ничего вообще.
1: Да, и что делать-то? Ну, он есть. Что, лить присадку какую-нибудь, там, жидкости?
0: Слушай, вообще, да, мы тоже обсуждали эту тему и с топливниками. Присадки рекомендовано лить практически постоянно, но это как три ботехи, знаешь, хочешь продлить жизнь, лей. Я бы, наверное, дизелистам посоветовал сейчас закупиться литрушечкой вот такой присадки и добавлять там по два, по три колпачка после каждой заправки.
1: Так и есть.
0: Ну, хуже не будет точно, но избежать каких-то последствий точно поможет.
1: Все, Саш, тебе хорошего дня.
0: Спасибо огромное, удачного и тебе. Следующий звонок примем. Напомню, наш номер телефона 320-0600. Если вы хотите чем-то поддержать нашу тему, может быть, свою какую-то озвучить, вопрос по поводу того или иного автомобиля, пожалуйста, ждем каждого из вас. 320-0600 – это телефон прямого эфира, так что звоните. Дозвониться не успели, пишите, мы же все это зачитываем еще.
2: Да, у нас есть сообщение. Александр, здравствуйте. Подскажите, рискую ли я, покупая Haval H9 двухгодовалый с пробегом 60 тысяч километров?
0: Ну, я бы не сказал, что рискуйте, просто вы получаете автомобиль с пробегом. Да, это китайский автомобиль, мы не говорим о том, что это прям мана небесная, это, ну, стандартный, я бы сказал так, среднестатистический, не самый шустрый вариант для своей платформы, тяжелый достаточно. Но за что похвалить могу? За то, что, во-первых, Haval быстро прижились у нас, потому что Great Wall изначально сделал ставку не на переименовку там и так далее, свой бренд, свое производство там. Машины уже можно считать практически отечественными, если это можно себе позволить. На самом деле, я очень радуюсь тому, что они более-менее ценник сохранили, потому что многие машины в этом сегменте улетели далеко. Ну и надо отметить, что у тех же H9-ых более-менее нормальная еще остаточная стоимость, потому что некоторые модели китайские дешевеют намного сильнее, процентов на 30-35. Это-то хотя бы не так сильно. Но при этом, да, вы еще получаете пока действующую гарантию, да, вы получаете большую достаточно платформу для своих денег, но при этом не переплачиваете как владелец первый. Поэтому я считаю нормально, но с учетом того, что все это не такое ликвидное, как, допустим, японское и корейское на вторичном рынке, можно пользоваться и кататься. Бюджетное дело, самое главное, в бюджет пасть. Попали? Поздравляю.
2: Саш, спасибо тебе большое. У нас время закончилось. Услышимся обязательно.
0: Да. Благодарю. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
3: Стоп-машина, эй, машина. Стоп-машина, эй.
4: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
5: Информация на правах рекламы.
6: Хочешь дизель? Выбирай Джак Т9. Хочешь бензин? Выбирай Джак Т9. Нужна классическая рессорная подвеска для работы и перевозок? Выбирай Джак Т9. Предпочитаешь комфорт в повседневных поездках? Снова выбирай Джак Т9. Рамная конструкция, полный привод, высокий клиренс и мощный характер позволяют уверенно двигаться по городу, трассе и бездорожью. Джак Т9. Пикап под твои задачи. Покупайте Джак Т9 в Джак-центр в Солонцах на МРЧК 105Г. Телефон 219-0807.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: После небольшой рекламы.
4: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
5: Здравствуйте. Новые правила платных медицинских услуг вступят в силу с 1 сентября. Договор можно будет заключить дистанционно через сайт клиники, приложение или платформу МАКС. Клиники будут обязаны включать в договор уведомления о последствиях несоблюдения рекомендаций врача. Обязательное предоставление подробной информации о методах лечения и рисках без запроса отменяется. Эти сведения будут выдавать только по просьбе пациента. Действовать правила будут до 1 сентября 2031 года, пишет НГС-24. Россиянам хотят дарить землю для строительства дома, пишет «Лента дня». Участки планируют выдавать бесплатно под ИЖС, но при одном условии – дом надо построить за 3 года. Власти уже начали собирать информацию об участках, которые не используются. Как сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, более 60% граждан хотят жить в частных домах. Поэтому власти начали строить такое жилье. Однако могут появиться и неординарные меры, включая бесплатные участки. Подготовка ребенка к школе в Красноярске в среднем обойдется 18 500 рублей. На 10% дороже, чем год назад. Это один из самых высоких показателей среди городов-миллионников. Больше тратят только в Москве и Санкт-Петербурге. Кроме того, в новом учебном году школьников ждут оценки за поведение, меньше английского и больше истории, сообщает 7 канал. В Красноярском крае прошла ежегодная экологическая акция «Чистые берега Маны». Жители региона и краевая дирекция по особо охраняемым природным территориям очистили от бытового мусора 32 туристические стоянки. Всего было вывезено 1,5 тонны отходов – пластиковых бутылок, консервных банок и одноразовых мангалов. Участники прошли 84 километра от поселка Береть до поселка Манский. За 10 лет проведения акции с берегов реки удалось убрать почти 35 тонн отходов, однако мусор продолжает появляться из-за небрежности туристов, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». Городские ярмарки этой осенью пройдут сразу в 4 населенных пунктах Большого Красноярска, пишут Горновости. Свежие продукты местных производителей, изделия мастеров, музыка, игры и развлечения для всей семьи соберут на одной площадке. А еще в программе розыгрыши призов. Ярмарки будут работать с 10 утра до 17 часов. 29 августа в Солонцах, 5 сентября в Элите, 6 сентября в Минино и 12 сентября в Березовке. Вход свободный. И о валюте. Доллар 84.28, евро 98.29. Алина Старцева, служба информации.
0: И кончается лето вдруг. Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
6: 8.57 в Красноярске. Итак, теперь о погоде. В городе сейчас плюс 13 и пасмурно. Сегодня на протяжении всего дня ожидаются осадки. Местами небольшие, местами побольше, но зонт с собой однозначно пригодится. Максимальная температура плюс 17.
2: Новая музыка в секретной фонотеке.
7: Красноярск.

0: Красноярске 9.01.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Тёще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И ещё раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжорно.
5: Ассаламу алейкум.
6: Здравствуйте.
7: Hello, everybody.
8: Коничива.
9: Здоровеньки були.
10: Саламатсива.
11: Бонжу.
12: Привет, хай.
13: Привет, салют.
14: Привет.
2: Радио. Красноярск FM. 96.2.
0: Для Красноярска. 9:02 в Красноярске. Доброе всем утро, ребята. Четверг, 27 августа. Здесь в эфире «Завтрак чемпионов». Юлия Майнгард меня зовут. Надеюсь, что ваш четверг начался сегодня с каких-то, может быть, грандиозных, может быть, максимально интересных планов и мыслей. Ну, а если вы родитель, то наверняка планируете уже какие-то мероприятия, может быть, 1 сентября. И, конечно, в родительской голове перед началом учебного года всегда огромный список задач, все, что нужно купить, и не забывайте про наших учителей. Так вот, юристы напомнили, как же дарить подарки учителям и не нарушать закон. Нужно помнить, что педагогам запрещено принимать подарки дороже 3000 рублей. То есть это сделано для того, чтобы знак внимания не был расценен как взятка. Особое внимание стоит уделять коллективным подаркам от класса. Даже если деньги собирают все родители, а цена вещи выше 3000 рублей, это все равно считается вот таким одним актом дарения. Такое, знаете, вот формальное распределение стоимости между участниками, оно не отменяет нарушения. Если класс дарит сертификат и букет, каждый предмет должен стоить не более 3000 рублей. Ну и знаете, вот как везде есть такие свои подводные камни, говорят, что ключевую роль играет не только цена, но еще и мотив подарка. А главное — это отсутствие встречных ожиданий. То есть подарок должен быть, ну вот как бы, просто выражением благодарности, а не для того, чтобы, ну вы там пятерочку ему за четверть нарисуйте. Не-не-не-не-не, такие вопросы у нас исключаются. Юристы прям таки нам советуют выбирать букеты в пределах 3000 рублей, обязательно сохранять чек, ну, не дарить его, естественно, и уточнять внутренние правила школы, потому что в некоторых школах, оказывается, могут действовать какие-то более строгие ограничения. Ну, что называется, приняли эту информацию во внимание и не забываем поздравлять своих учителей, но делать это правильно. А еще мы, конечно, не забываем вас нам жать информации на правах рекламы. Коль мы уже заговорили про детство, то во «Вкусная точка» появились новинки со смешариками, между прочим. Вы заезжаете туда, берете китс-комбо, внутри бургер или наггетсы, по вашему предпочтению, овощи или фрукты, напиток и брелок с любимыми героями. На десерт, кстати, можно взять мороженое Ice Deluxe карамель маршмеллоу из натурального цельного молока. Кстати, в маршмеллоу можно добавлять столько, сколько хочется. Попробовать можно по пути через Волочаевскую 44, Молокова 43 или Партизана 36А. Стоимость мороженого от 179 рублей, китс-комбо от 329 рублей. Подробности и актуальные предложения в приложении «Вкусная точка 6+.» ООО «Система ПБО. Город Москва. УГРН 102-770-025-17-54». Кстати, ребята, у нас есть план на вечер 1 сентября. С 17 до 20 часов мы встречаемся 1 сентября во «Вкусная точка» на Перенсона 4. Мы привезем туда нашу выездную студию и будем вещать прямо из ресторана. Так что за ужином точно к нам. Будет вкусно, громко и пародийному. 16+, возрастное ограничение.
2: Завтрак чемпионов!

0: рекламу.
1: Вашему автомобилю тоже нужен комфорт. Поэтому при покупке трехкомнатной квартиры в районе Юдинский вы получаете подземную парковку в подарок. Разумно, комфортно, практично. Подберите свою квартиру вместе со специалистами нашего отдела продаж. Телефон 274-97-97. ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
2: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте в дилерском центре Чанган Центр Медведь Север. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций. Подробные условия уточняйте в ООО «Медведь Север». Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Посчитали смету на стройку, а теперь забудьте.
5: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
6: Надежность и комфорт. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
7: Ухо ноет, нос не дышит, голос где-то потерялся. Лор лечение пропишет. Знают все, кто обращался. Клиника новых технологий. Все виды терапевтического и хирургического лечения уха, горла, носа. Заботливые доктора клиники новых технологий уже больше 20 лет помогают сохранить здоровье взрослых и детей с 0 лет. Прием малышей проходит в игровой форме. Записывайтесь. 205-3-205. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19.
8: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
9: Акция действует до 30 сентября.
10: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: 9:15 в Красноярске, и мы прямо сейчас разыграем, как и в Маце, уже звоните, потому что знаете, что мы разыгрываем фирменную шапку для тренировок «Осень-зима» с надписью «Я чемпион», спонсор игры ООО «Я чемпион». Доброе утро, кто на связи?
1: Здравствуйте, Марина на связи.
0: Марина, скажи, пожалуйста, как прошло твое лето, вот в глобальном смысле?
1: Шикарно.
0: Хорошо, куда ездила, за границу или по России?
1: Во Владивосток.
0: Ой, слушай, я во Владивостоке была, наверное, лет так 15 уже назад. Ну, я так понимаю, что, конечно, там изменилось. Ты там была впервые?
1: Очень сильно изменился, нет. Я была там второй раз.
0: А, ты второй раз была там. Вот я тоже слышала какие-то восторженные отзывы. Куда порекомендуешь там съездить? Вообще, вот какой там досуг?
1: Ну, там много досуга, на самом деле. Там очень много возвышенностей, на которых площадки смотровые. Я за 2 недели не успела даже половины посмотреть, на самом деле.
0: Я так понимаю, ты тоже любишь, да, активный отдых? Встаем пораньше, идем.
1: Вот.
0: Я тебя сильно понимаю. Слушай, ну, на самом деле, наверное, расстраиваться не стоит, потому что следующий год, лет впереди, и вот уже есть определенные планы. Во Владивосток полетишь?
1: Естественно.
0: Ну все, пусть это желание у тебя обязательно сбудется. Я тебе предлагаю ответить на один вопрос. Если отвечаешь верно, то шапка «Вот я чемпион» твоя. Готова?
1: Ну, конечно, готова.
0: Мы, так как шапка от компании «Я чемпион», это Академия спорта, соответственно, говорим про спорт. Так вот, нужно угадать, что же за спортивное событие я имела в виду? Даю тебе 3 подсказки. Первое. В названии этого события есть то, чего в нашем городе аж 6 штук. Ну вот чего-то такого большого, масштабного. Как ты думаешь, что это может быть?
1: Честно, не знаю.
0: Ну давай, хорошо, давай пройдемся еще по следующим подсказкам, может быть, выясним. 2-я подсказка. В этом событии примут участие как профессиональные спортсмены, так и любители. И 3-я подсказка. В этом году событие пройдет впервые в нашем городе в честь предстоящего 400-летия. Я понимаю, что трудновато, поэтому буду тебе максимально помогать. А давай вернемся к 1-й подсказке. В названии этого события есть то, чего в нашем городе аж 6 штук. И это то, почему мы можем переехать с одного берега на другой.
1: Ну, возможно, какой-то, господи, катер или какой-то...
0: Нет, смотри, давай, не это не транспортное средство, это вот что-то такое основательное, что стоит, и по нему мы можем перебраться с одного берега. Да, конечно, их у нас в Красноярске, 6 штук.
1: Ну да.
0: Поэтому мы так понимаем, да, из подсказки, в названии этого события есть слово «мост» или «мосты». Давай дальше размышлять, что это может быть за событие.
1: О боже.
0: Смотри, какие-то мосты. Возможно, ты про это событие уже слышала, потому что, ну, в новостной повестке оно прям так громко сейчас говорит. Какие это могут быть мосты?
1: Я прям реально не знаю.
0: Ну давай так, мы же живем в Красноярске, да? Мосты какими могут быть? А, ты не из Красноярска?
1: Нет.
0: Ой, Марина, ты откуда?
1: Зеленогорск.
0: Из Зеленогорска.
1: Маленький закрытый город.
0: Слушай, ну прекрасно, я там бывала, поэтому все чудесно. А ты в Красноярске сейчас или ты просто нас оттуда слушаешь?
1: Я просто позвонила передать привет Всеволоду, а получилось так, что попала...
0: Попала на меня, потому что Всеволод у нас раскис и разболелся.
1: Ну, ё-моё.
0: Но я обязательно ему передам привет, мы за эфиром пообщаемся. Марин, но все-таки, смотри, если вот у нас... мы в Красноярске, у нас есть событие красноярское, в названии есть слово «мосты», значит, мосты какие? Ну, если мы в Красноярске, давай от слова «Красноярск».
1: Ну, большие, возможно.
0: Не-не-не, давай мы от слова «Красноярск» оттолкнемся.
1: Красноярские мосты.
0: Молодец, умничка, действительно. Красноярские мосты — это такой марафон. Бегуны, там, атлеты к нам приезжают, и вот в честь предстоящего 400-летия проведут этот марафон. Поэтому, кстати, если вот ты считаешь себя более-менее спортсменом, легко можешь в нем поучаствовать. Марин, я тебя поздравляю. Я тебя поздравляю. Шапка от Академии спорта «Я чемпион» твоя. Трубку не клади, за эфиром пообщаемся, ну и посмотрим, как же нам все надо передать привет. Друзья, вам напоминаю, что что Академия спорта «Я чемпион» — это место, где дети делают первые шаги к большим победам. Там есть разные направления — футбол, волейбол, гимнастика и шахматы для детей в возрасте от 3 лет. Филиалы почти в каждом районе Красноярска, и вы можете легко выбрать вид спорта, потому что в Академии спорта «Я чемпион» первая тренировка бесплатная. Номер телефона 296-5707, сайт imchampion@rsk.ru.
2: Завтрак чемпионов!

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Строй Сибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНП. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Строй Сибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «StroySibirь.КНП.РФ».
2: Пока взрослые обсуждают дороги и метротрам, дети уже знают, чего хотят. Kids Combo со смешариками. Вкусный обед и брелок с любимым героем. Kids Combo во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусные точка. 6+.
3: Знали бы вы, как порой нелегко приходится владельцам Джили. Эти постоянные вопросы друзей и знакомых.
4: О, а это что за кнопка?
5: А сколько он ест?
4: А он точно самый безопасный?
5: Он и это может?
6: Да ну, не верю.
7: Так и хочется иногда сказать. Да пойдите уже и возьмите свой Джили в автоцентре ВСК.
8: Новые автомобили Джили. Проверено дорогами и автовладельцами.
7: И да, там точно ответят на все ваши вопросы.
8: Потому что автоцентр ВСК ближе к людям. На Котельниково 11.
9: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
10: Сосед Петрович третий год строит баню. А вы уже через 10 дней будете париться в своей.
11: Готовые бани из сибирского кедра. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
12: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.

0: Автошкола «Главная дорога». Мы не все. Мечтаешь водить? Научим. Звони 292-19-12.
1: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета.
2: Без возрастных ограничений.
3: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
1: 9:30 в Красноярске. Проедемся по дорогам, посмотрим, где есть затруднения. Тройка от Яндекса на правом берегу. Да, в принципе, все нормально. Чуть-чуть протормаживает семафорная в районе Злобина при проезде в сторону Мичурина, но пока это незначительно. Передвигаемся с вами на левобережье. Основная пробка здесь на Северном шоссе по обеим сторонам из-за дорожных работ, и особенно в районе развязки с проспектом Котельникова. Есть пробка на Лесопарковой от Кольца в направлении Свободного, Высотная в сторону центра. Вниз Свободный проспект Космоса немножко тормозит, потому что там дорожный ремонт ведется. Ну и 9 мая по обеим сторонам, особенно в направлении Енисейского тракта. В общем и целом от Яндекса 3 балла. Счастливо вам пути!
2: Стоп-машина, эй, машина! Стоп-машина, эй!
0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.

0: Реклама.
1: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый

0: Дилер жили в Красноярске, автоцентр ВСК.
1: Стереотип, а возможно, это не стереотип, а... Вот да, кстати, мне кажется, не каждый его знает с этой стороны, я имею в виду с того, что он именно был общественным деятелем. Потому что да, мы с ним знакомы немножечко в другой стезе, как бы его разбирали, школьная литература и так далее. А вот здесь что вообще, заходя на выставку, люди увидят? Как они с ним познакомятся?
2: Ну, они узнают о Толстом как о... А педагоги, у него была школа в Ясной Поляне для крестьянских детей. Хотя вот этот момент его деятельности мы, в принципе, с детства все тоже знаем со своей школы. Они узнают о нем как о мировом посреднике. Во время отмены крепостного права он разбирал споры помещиков и крестьян там у себя в Тульской губернии. Узнают о нем как о работнике на голоде, так называемом. В 1991 году был большой голод в центральных губерниях, и он открывал столовые со своими сподвижниками, как о религиозном неком мыслителе. Ну, в общем, он был человеком очень неспокойным, неравнодушным, стоял за права простого народа и пытался их отстаивать.
1: А какие экспонаты к нам приехали из Государственного музея Московского?
2: Приехали самые разные экспонаты, достаточно много. Это и действительно личные вещи Толстого или связанные с Толстым, например, счеты из Яснополянской школы, знак мирового судьи и цепь мирового судьи. Лев Николаевич был и в этой должности некоторое время, там несколько лет. Ну, потом много графики и живописи, Дидерикс, Борис Аркадьевич, скульптура там Павла Трубецкого, достаточно красивые с эстетической точки зрения вещи, плюс документы, издания Толстого дореволюционные, публицистические, опять же, связанные с ним документы, такие как отчеты о траншах финансовых на борьбу с голодом на его имя, отчеты о покупках, там сколько куплено дров, муки и всего прочего. Ну, достаточно много всего.
1: Вот вы упомянули про счеты, а вообще какую роль Лев Николаевич Толстой сыграл в развитии образования?
2: Ну, определенную сыграл, конечно. Для своего времени он был, ну, достаточно... как бы его позиция, его теория была достаточно новаторской. Он ратовал официально за свободное обучение. Дети, когда хотят, приходят, когда хотят, уходят. И тут только мастерство учителя. Да, домашних заданий их не задавали. То есть детям должно быть интересно в первую очередь. Одно дело другие, вот крестьянские дети, но своих детей он учил совсем иначе. Он нанимал гувернеров из европейских стран, в том числе из Москвы, и как раз детям своим давал классическое образование, гимназическое, потом поступали в университет, чтобы. Но одно дело для себя, а другое дело для всех. Тем не менее, конечно же, не оценить нравственный порыв Льва Николаевича невозможно. Он хотел, чтобы люди умели там читать, писать, и в меру сил этому обучал и сам, и привлекал членов своей семьи уже потом, хотя впервые школа была открыта до брака, до 1862 года, ну, знакомых студентов каких-то. Ну, в общем, он даже издавал педагогический журнал «Ясная Поляна», и один из номеров тоже представлен в этой выставке.
1: Вот нам бы хотелось узнать какие-нибудь лайфхаки, как ребенка примерно в возрасте там 8-10 лет смотивировать на учебу. Но я думаю, что мы, ну, может быть, не лайфхаки, конечно, но все-таки вообще посмотрим на этой выставке, узнаем о том, как же он и в становлении образования детского повлиял, да и вообще про то, о чем вы сказали. Мы обязательно продолжим разговор про эту выставку. Сейчас напомним, что она, во-первых, работает уже в Национальном центре Астафьева в селе Овсянка, работает она до 9 октября этого года включительно. Ну и записаться на нее можно по телефону 234-74-00.
2: Совершенно верно.
1: Все, мы не прощаемся. Буквально после небольшой паузы продолжим.
3: Завтрак чемпионов!
4: Просыпаемся!

0: Реклама.
1: Счастье красноярца в простых моментах. Утренний кофе с видом на реку и горы, вечерние прогулки на острове, незабываемый закат над Енисеем. Теперь эти моменты прямо у вашего порога в доме с собственным Татышевым. Новый дом на Ульяновском. Квартиры бизнес-класса, панорамные виды, лобби с камином и прогулочная терраса. Открываем первые продажи. Подробнее на сайте domnaulyanovskom.rf. Застройщик ОСЗ «Конструктив Евеломат». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919» просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
3: ООО «Тимснайпер», УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Ждать баню год?
6: 10 дней. Готовая баня из кедра от Алео.
7: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
8: Папа, папа, хочу установить рекорд.
9: О, тогда нам нужно «Форвард» и «Будэ Спорт».
8: А что это?
9: Сеть магазинов спортивной экипировки, которые нам рекомендовал тренер. Там большой выбор товаров для разных видов спорта, надежное качество и доступные цены. Приобретем все необходимое для будущего чемпиона. Кимоно, пояс, шлем, перчатки, футы, защиту, вместительный рюкзак.
8: Сеть магазинов «Форвард» и «Будэ Спорт».
9: Стиль и комфорт.
3: Весь ассортимент на сайте budesport.ru.
10: У экипировки. Центр «Будэспорт». Украин 110-246-850-12.
11: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
12: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
13: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
14: Утреннее шоу.
15: Из Красноярска.
16: Для Красноярска.
17: Красноярск ФМ.
18: 10 часов и 14 минут в Красноярске. Мы продолжаем говорить про выставку «Лев Толстой. Адвокат 100-миллионного народа». У нас в студии Евгений Парфенов, научный сотрудник мемориального комплекса Астафьева. Евгений, вот мы поговорили о том, что на выставку там привезут личные вещи, и все-таки Лев Николаевич Толстой будет раскрыт на этой выставке не столь со стороны писателя, да, а как со стороны, допустим, там общественного деятеля. А вот подойдет ли эта выставка тем, кто, ну, как бы не считает себя знатоком его творчества?
19: Ну, конечно, она подойдет всем, потому что Лев Толстой – это фигура в любом случае глобальная, масштабная, одна из центральных, наверное, вообще в истории человечества. И узнать что-то о таком человеке всегда интересно, увидеть что-то с ним связанное. Ну и потом, наверное, нет, в конечном счете, у нас людей, которые не были бы знакомы с его художественным творчеством. Вот, ну и люди любознательные должны, наверное, посмотреть и на него и с другой стороны, тем более, что это тоже на слуху, и определенные его идеи, они по-прежнему там актуальны, вот, несмотря на то, что в целом, конечно, толстовство вызывает, наверное, какое-то больше часто ироническое отношение к себе, как там учение, как набор этических норм. Вот, и, в общем-то, и Толстой тоже может вызывать некое ироническое отношение, что он землю пахал, будучи графом. Но, с другой стороны, мы можем зайти в социальные сети, там очень много пабликов, сообществ, где просто каждый день выкладываются цитаты, очень меткие, из дневников Толстого, и поэтому он абсолютно актуальный человек и находится в этом смысле здесь и сейчас, в нашей жизни.
18: А что вот современному человеку может быть интересно в его общественных взглядах?
19: Ну, Толстой, повторюсь, он, как бы это банально не звучало, стоял на страже интересов простого народа. Например, когда отменили крепостное право, он сразу же собрал всех своих крестьян, объяснил им свои права и выделил необходимые десятины земли, причем там был разбег там, от одной до трех десятин, он, естественно, дал всем максимальное. Вот. И, опять же, отстаивал права крестьян в спорах с помещиками. А он же ничего пытался учить крестьянских детей там, ну, грамоте, он же мог ничего этого не делать, но, тем не менее, он это делал, и ему всегда было мало, и для него вот годы, например, мирового посредничества, это, в общем-то, не год, там, 8-9 месяцев он отработал на этой должности, стали одними из самых счастливых тем, что он мог принести пользу вот, людям. Вот. Ну, а мы все хотим, чтобы все жили хорошо, там, и так далее, и он тоже хотел.
18: Ну, у кого-то просто это желание стоит чуточку острее, чем у всех остальных, и вот, как вы уже упомянули, он помогал голодающим, и на выставке будут чеки и отчеты об этой помощи. А, ну, вот для чего они? Для того, чтобы просто люди убедиться смогли или прониклись этой историей?
19: Ну, они составлялись для того, чтобы вести документацию, и, ну, для того, чтобы понимать, какие есть, какой приход там финансовый, допустим, и куда расходуются деньги. То есть они изначально-то все эти документы составлены не для того, чтобы потом быть демонстрируемыми и хвастаться, а это просто дело производства и дело. Ну, а мы, соответственно, на основании этих документов, этих фотографий, как Толстой там беседует с крестьянами, как они сидят, что-то обсуждают, можем восстановить эту достаточно действительно драматическую историю, потому что голод был большой, был серьезный неурожай в 1891 году, и они открывали там сотни столовых, в которых кормили крестьян. Вот, и, соответственно, это может быть в, относительно всей, там, допустим, Рязанской губернии капля в море, конечно, но, тем не менее, тысячи людей были накормлены, и все, кто Толстому помогал, это и члены его семьи некоторые, и его сподвижники там, мировоззренческие, они были довольны этой работой, действительно, во благо людей, кроме самого Толстого.
18: Вот, он был всегда недоволен, да, своей работой. Но это нормально, да, для творческих людей. С этим, мне кажется, все сталкиваются. Вот вы затронули тему его личной жизни, семьи, а вот эта тема как-то будет в выставке фигурировать?
19: Но она опосредованно там, конечно, фигурирует, потому что во многих делах принимали участие и его члены его семьи. И с той же Софьей Андреевной Толстой, несмотря на то, что они, ну, скажем, разругались как раз в 1891 году.
18: Мы уже тут за эфиром обсудили, что бытовуха и их съела.
19: Ну, нет, она их не съела. Да нет, это, наверное, некорректно. У них слишком цветистый был быт, и самые они оба были людьми очень сложными, очень глубокими. И нельзя сказать, что вот их любовная лодка разбилась о быт, и нельзя сказать, наверное, что она разбилась, хотя, конечно, последние годы их жизни, безусловно, были омрачены там противоречиями, дрязгами и всем прочим. Вот. Но, тем не менее, возвращаясь к вопросу, вот с позиции того, как дети помогали Толстому или участвовали в его проектах или в проектах, которые он был вовлекаем там с голодом или с переселением духоборов в Канаду, так эта тема и показана. Но на самом деле семья нет. Пожалуй, именно Толстой как человек семьи, а семья Толстого — это, конечно, очень животрепещущая и интересная тема, она не отображена, но детей на фотографиях увидеть можно. Ну, а если на экскурсию прийти, то, конечно, мы расскажем и о детях, и о жене, и обо всем.
18: Ну и вот, кстати, кому можно прийти на экскурсию? Взрослому человеку понятно, а детям будет ли полезна она?
19: Ну, конечно, будет. Почему нет? Опять же, можно узнать, как, ну, отдельная система образования, вот толстовская, сравнить ее с той школой, в которую ходят они. Опять же, ну, дети же понимают, что такое голод. Жизнь, увы, она состоит не только из каких-то позитивных вещей, приятных сердцу и уму, там, и желудку. Иногда бывают грустные события совсем. Ну, и дети тоже должны, наверное, с этим сталкиваться.
18: Ну, давайте еще раз напомним, когда и куда можно прийти. Выставка работает до 9 октября этого года в центре, в Национальном центре Астафьева в Овсянке. Записаться можно по телефону 234-74-00. Я думаю, звоните по телефону, уточняйте все условия посещения, приезжайте, с удовольствием проводите время.
19: Да, конечно, именно так. Улица Щетинкина, 30. Ну, там любой найдет. В Овсянку стоит приехать, и вы найдете, где эти
18: Евгений, говорю вам огромное спасибо, но побольше таких прекрасных культурных проектов в ваш национальный центр.
19: Спасибо вам большое. До свидания.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией, а перекапывать все это долго и создает массу неудобств? Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНП. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
3: Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
4: Обед всего 30 минут? Откройте мобильное приложение «Вкусные точка» и закажите «Гранд томатный релиш». Сочная говядина, бекон, расплавленный чеддер и пикантный соус с огурчиками и красным перцем. Вкусный обед без очереди.
3: 6+, ООО «Система ПБО». Город Москва, УГРН 102-770-025-1754.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Стройка – это боль, а баня – удовольствие.
7: Готовые кедровые бани от Алео. Привезли и парься. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
8: Автошкол много, а мы главная дорога. Новая программа и передовые технологии – это главная дорога. Интерактивная доска для максимальной реалистичности и интересной подачи информации. Современный офис на железнодорожников 24Г – это главная дорога. Успей записаться. 292-19-12.

0: «Арт-Бетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Арт-Бетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-3076-96.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
4: On s'est fait la promesse de ne plus se voir.

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов». На 96.2 FM.
1: 10:29. С заботой о вас проверяем дорожную обстановку от Яндекса Тройка. На правом берегу подзагрузилась Мичурина. При движении от кольца в сторону Октябрьского моста мы с вами немножечко постоим. Ну и семафорная в районе станции Злобина при движении в сторону Мичурина тоже загружена. Там дорожный ремонт ведется. Передвигаемся с вами на левобережье. Здесь у нас загружена Карла Маркса. Мы с вами будем стоять до поворота на Винба. В районе художественного музея, тоже в сторону Урарта, если двигаться, там есть пробка. Парижской коммуны в направлении речного вокзала сбросим скорость и на этом участке также. Кроме того, высотная в направлении центра сейчас подзагружена. Выезд с Лесопарковой на Свободный тоже загружен. При движении, кстати, от кольца там тоже дорожные работы ведутся. Брянская улица в направлении кольца стоит и дальше в сторону выезда на проспект Котельникова. Проблема у нас имеются. В общем и целом, от Яндекса 3 балла. Мне остается пожелать вам счастливого, удачного пути и напомнить про нашу автомобильную рубрику «Встречка». А если у вас есть какой-то автомобильный вопрос, то каждое буднее утро в 8:45 вы можете его задать в нашей рубрике по номеру 320-0600. Если возникнет вопрос в течение дня, то пишите в наши социальные сети, группа ВК «Радио Красноярск ФМ» и наш Макс по номеру +7 933 333 2962.
2: Стоп-машина, эй, машина. Стоп-машина, эй.
0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96.2 FM.

0: 10:54 в Красноярске. Впереди выпуск новостей от Алины Старцевой.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Красноярск-ФМ.
3: Здравствуйте. Россияне все реже направляют материнский капитал на улучшение жилищных условий, пишет «Коммерсант». В 2024 году на покупку жилья его использовали 34% получателей выплаты. В 2025 году показатель снизился до 26%. При этом более

40% семей направляли средства на ежемесячные выплаты на детей до 3 лет. Еще свыше 30% на образование. Главная причина снижения – ослабление покупательной способности сертификата. За последние 10 лет жилье подорожало в 3,5 раза, тогда как сумма маткапитала выросла только вдвое. В результате его покупательная способность снизилась примерно на 38%. В УЕФА передумали бойкотировать чемпионат мира, пишет лента дня. Организация не считает свое решение поражением. Там заявили, что не хотят лишать молодых игроков возможности, которая выпадает раз в жизни. В то же время в УЕФА планирует принять какие-то более решительные меры против президента ФИФА Инфантино, который собрался создать компанию, чтобы заработать на чемпионате мира. Женскую консультацию открыли в новой поликлинике в Красноярском микрорайоне Пашиной. Медучреждение на улице Судостроительной будет обслуживать свыше 12 тысяч жительниц. Кабинеты оснащены современным оборудованием. В ближайшее время заработает школа для беременных. В планах открытие дневного стационара. Новое отделение Красноярской межрайонной больницы номер 3 работает в рамках нацпроекта «Семья», направленного на укрепление репродуктивного здоровья и поддержку материнства, пишут Горновости. Россияне стали чаще отказываться от отпуска из страха потерять работу, пишет «Комсомольская правда». Люди боятся вернуться в коллектив после отдыха и увидеть, что без них процессы идут так же эффективно, рассказала директор исследовательской компании «Happy Job» Лилия Жигулева. Она добавила, что в периоды неопределенности отпуск воспринимается как потеря контроля. Эксперт отметила, что работники боятся пропустить изменения или оказаться не у дел при перераспределении задач. Сам по себе отказ от отдыха не делает человека более ценным сотрудником. Гораздо важнее стабильно демонстрировать результаты, сохранять работоспособность без выгорания. Для компаний хроническая усталость работников ведет к снижению продуктивности и более частым ошибкам. Особенно уязвимы организации, где процессы держатся на незаменимых сотрудниках, годами не берущих отпуск. И о валюте: доллар 84.28, евро 98.29. Алина Старцева.

0: Климат-контроль
1: на 96,2 FM.
2: Плюс 15 градусов в городе сейчас. Сегодня днем пасмурно, ожидаются осадки. Дневная температура плюс 17. Не забывайте с собой зонт.
3: Новая музыка в секретной фонотеке.
4: Красноярск FM.

0: 11 утра в Красноярске.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Высший пилотаж.

0: Вот твой урок.
1: Завтрак чемпионов. Утреннее шоу на 96.2 FM.
2: 11.04 в Красноярске. Доброе всем утро. Новый музыкальный час на Красноярск FM. В этом часе играют треки из проекта «Высший пилотаж». Уверена, что они вас точно насладят. Сегодняшним утром меня зовут Юля Майнгард. Всем еще раз большой привет. Слушайте, развлечения у всех абсолютно разные. А вот, допустим, в Беларуси на фестивале «Вороновский драник» посетителям предложили сыграть в картофельный бильярд. Ну а что? В этот бы я попробовала. Слушайте, ну а у нас в Красноярске все-таки развлечение чуть культурнее, я бы сказала. Тем более, что знаковое событие, которое с 24-го года прогремело особенно сильно, я говорю про ярмарку современного искусства «Скан». В этом году она пройдет с 1 по 4 октября, представит работы художников Сибири, Урала, Дальнего Востока. Конечно, будет онлайн-маркет для всех, кто увлечен вот таким вот региональным арт-рынком. Ну и, как я уже сказала, премия дебютировала в 24-м году, и она, ну, закрепила за собой такой статус крупнейшего арт-события, вообще не только в Красноярске, но и на территории от Урала до Тихого океана. В этом году в ярмарке примут участие 40 независимых художников и арт-групп из 17 городов. Будут представлены 6 галерей из Сибири, Урала, Дальнего Востока, 5 брендов предметного дизайна. И, кстати, впервые 5 галерей из Москвы и Питера, которые представят проекты художников, ну, вот уроженцев этих регионов. Среди галерей участников, ну, знаете, такие, особенно в современном рынке, я думаю, громко звучащие, допустим, вот Pop of Art из Москвы, студия 84 из Новосибирска. Я думаю, что все, кто связан с таким искусством, понимают, о ком и о чем идет речь. Поэтому, я думаю, такие важные события нельзя пропускать, это точно. Себе в календаре записали с 1 по 4 октября. Не пропускаем. Ну, а что мы тоже не пропускаем, так это информацию на правах рекламы, которую с пользой и удовольствием предоставляем для вас. Если вы сейчас за рулем, если вам хочется чего-нибудь максимально вкусного, то пожалуйста. Ну, во-первых, во «Вкусная точка» появилось новое меню. И там «Гранд» и «Гранд Делюкс» с соусом «Томатный релиш», о чем особенно хочется рассказать. Потому что если вы мясоед, а я лично себя таким считаю, то вам однозначно понравится наполнение. Сочный бифштекс из натуральной говядины, 2 ломтика сыра чеддер, жареный бекон, свежий салат, лук, помидорчики, маринованные огурчики. Ну, а вот тот самый соус «Томатный релиш» кусочками огурцов и красного перца делает вкус еще насыщеннее и добавляет такую приятную пикантность. Гранд стоит от 299 рублей, Гранд Делюкс чуть побольше от 339 рублей. Попробовать новинки можно на Волочаевской 44, Молокова 43 или Авиаторов 60. Подробности, актуальные предложения получайте в приложении «Вкусная точка 6+.» ООО «Система ПБО. Город Москва». УГРН 102-770-025-17-54. Если 1 сентября вы будете искать место для ужина, то держите подсказку. С 17 до 20.00 Красноярск FM будет в прямом эфире с «Вкусной точкой» на Перенсона 4. Мы привезем туда свою выездную студию, естественно, приедем сами и с огромным удовольствием познакомим вас с новинками меню, поболтаем, познакомимся лично с вами и, конечно же, зарядим вас в начале осени классной атмосферой настоящего радиоэфира. Увидимся и услышимся. 16+, возрастное ограничение.
1: Завтрак чемпионов.
3: Будем делать прямой эфир.
0: Высший пилотаж.
4: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
1: На Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Всему, что может мешать, необходимо свое место. Поэтому при покупке квартиры в микрорайоне Юдинский вы получаете кладовую в подарок. Разумно, практично, аккуратно. Живите комфортно в районе Юдинский. Отдел продаж 274-97-97.
2: ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
3: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте в дилерском центре Чанган Центр Медведь Север. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций. Подробные условия. Уточняйте в ООО «Медведь Север». Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Винтовые сваи «Алео» всегда в наличии. 258-2080.
6: «Водолей» обновляет экспозицию. Скидки до 70% и эксклюзивные акции от партнеров. Честная выгода до 70% от «Водолей». Акция действует с 1 по 31 августа. ООО «Водолей Трейд». ОГРН 110-246-80-30-345.
7: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. «Золотой монетный дом». Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
8: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
9: Высший пилотаж.
10: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
11: На «Красноярск ФМ».

0: Завтрак чемпионов. Утреннее шоу на 96.2 FM.
1: В Красноярске 11 часов и 17 минут. В эфире «Завтрак чемпионов», во-первых. А во-вторых, с огромным удовольствием мы разыграем два пригласительных в страну «Енотия». Спонсор игры ООО «Страна Енотия». Если вы хотите заполучить два пригласительных, то в наш МАКС по номеру +7 933 333 2962 пишите кодовую фразу «Хочу в Енотию». Первый написавший получает два пригласительных и отправляется в то место, где сможет узнать представителей живой природы чуточку лучше и научиться с ними взаимодействовать. В общем, приходите устанавливать контакт. Зоопарк находится по адресу Дудинская, 3. Работает ежедневно с 10 до 21.00 включительно. И дети до 3 лет проходят туда абсолютно бесплатно. Ну, кстати, а 1 сентября мы там сможем зарядиться позитивом перед новым учебным годом. Ожидаются мастер-классы для детей. Будем создавать закладки, различные обвесы. Каждому школьнику приятные презенты от енота, конечно, теплые обнимашки и незабываемые эмоции от общения с животными. Получайте подробности в группе зоопарка во ВКонтакте «Страна енотия». Я напоминаю, что кодовую фразу «Хочу в енотию» нужно написать на номер +7 933 333 2962 в наш МАКС.
2: Высший пилотаж.
3: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
0: На Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Лесной мини-район Вита-парк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Вита-парк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Очень частая проблема – аденоиды у деток. Для родителей дилемма – как лечить, куда идти?
4: Клиника новых технологий поможет сохранить здоровье малыша. Добрые доктора, игровая форма приема, инновационные методики лечения. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19. Записывайтесь. 205-3-205.
5: Музыкальные хиты кино, видеоигр и аниме от русского оркестра имени Анатолия Бардина. Гарри Поттер, Властелин колец, Пираты Карибского моря, Звездные войны, Ведьмак, Марио, Покемон, Наруто и другие. 13 сентября. Большой зал филармонии. Билеты на crossfield.ru. 12+.
6: Краевое государственное автономное учреждение культуры Красноярская краевая филармония. ОГРН 102-240-265-2876.
7: Проект «Яркие берега» и Кубок Красноярска по компьютерному спорту представляют 30 августа. Центральная набережная у Капитанского клуба. Рок-фестиваль «Календари». Хедлайнер фестиваля — группа «Озоновый слой». Начало в 18:00. Возрастное ограничение 6+.
8: Вход свободный. Информационный партнер — радио «Красноярск ФМ».
9: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
10: Высший пилотаж.
11: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
12: На «Красноярск ФМ».

0: Stop machina, ei machina. Stop machina, ei.
1: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
2: В Красноярске 11 часов и 27 минут. Итак, давайте проверим, что же творится на дорогах нашего города прямо сейчас. Здесь 4 балла от Яндекса. Правобережье конкретно подзагрузилось. Здесь, во-первых, есть у нас пробка на Мичурина от Кольца и в обратном направлении. Улица Глинки при движении в сторону Кольца и дальше в направлении Крастец. Кстати, в обратную сторону от Кольца тоже есть затруднения. Мы с вами там встрянем и сбросим скорость. Давайте переедем на левый берег, посмотрим, что здесь. У нас немало ДТП. Вторая Брянская на спуске по этой причине стоит. Калинина в направлении Кольца тоже чуть-чуть прихрамывает. Из-за дорожных работ у нас стоит караульное при движении от Кольца Шахтеров 9 мая при съезде с Енисейского тракта и в обратном направлении, ну и Лесопаркова от Кольца в сторону центра. Я желаю вам счастливого пути. Напоминаю про нашу автомобильную рубрику «Встречка». В ней автоэксперт Александр Морозов, который на личном опыте протестировал более 2000 автомобилей, отвечает на все интересующие вас автомобильные вопросы. Звоните по номеру 320-600-845 каждое буднее утро, либо в любое время пишите нам в социальных сетях. Группа ВК «Радио Красноярск ФМ», специальный раздел «Встречка» и наш Макс по номеру +7 933 333 2962.
3: Все, кто за рулем, не забывайте смотреть на дорогу.
1: «Завтрак чемпионов». Утреннее шоу на 96,2 FM.
4: Высший пилотаж.
5: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
6: На Красноярск FM.

0: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Строй Сибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Строй Сибирь». Звоните 242-3364. Подробности на сайте «StroySibirь.КНБ.РФ».
1: Счастье красноярца в простых моментах. Утренний кофе с видом на реку и горы, вечерние прогулки на острове, незабываемый закат над Енисеем. Теперь эти моменты прямо у вашего порога, в доме с собственным Татышевым. Новый дом на Ульяновском. Квартиры бизнес-класса, панорамные виды, лобби с камином и прогулочная терраса. Открываем первые продажи. Подробнее на сайте domnaulyanovskom.rf. Застройщик ОАЭ «Конструктив Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Все автошколы одинаковые.
3: Все так говорят, пока не увидят. Новый филиал главной дороги. Интерактивная доска, где все дорожные ситуации показаны как в реальности. Все наглядно и классно запоминается. Новая программа и крутой, стильный интерьер. Запомни, это главная дорога. 292-19-12.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Одна оправа хорошо, а две еще лучше. Только в августе в оптиках от сети «Губернские аптеки» скидка 40% на вторую оправу. Порадуйте полезной покупкой не только себя, но и своих близких. Адреса оптик ищите в 2GIS.
6: Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-5707.
8: Встречаемся на обеде на берегу Великой реки Енисей в парадном ресторане «Садко». В меню от бренд-шефа Михаила Михайлова тамбовский окорок с квашеными томатами, фермерским яйцом и русским соусом, командорский кальмар с рисом, кукурузой, суглей и лаймовым биском, заварной птитим на лесных грибах с томленым бедром бычка в солодовом глейзе и пармезаном и другие авторские и классические блюда. Ресторан «Садко».

0: Речной вокзал. Дубровинского 1.
1: Проект «Яркие берега» и Кубок Красноярска по компьютерному спорту представляют 30 августа. Центральная набережная у Капитанского клуба. Рок-фестиваль «Календари». Хедлайнер фестиваля — группа «Озоновый слой». Начало в 18.00. Возрастное ограничение 6+.
2: Вход свободный.
3: Информационный партнер — радио «Красноярск ФМ».
4: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Передвижные аптеки появятся в России с 1 сентября. Эксперимент запустят в небольших и удаленных селах, где нет обычных аптек. В мобильных пунктах будут продавать самые востребованные лекарства. Исключение сделают для препаратов с наркотическими, психотропными и сильнодействующими веществами, а также лекарств с содержанием спирта выше 25% и тех, которым нужны особые условия хранения. Эксперимент продлится до 1 сентября 2029 года, пишет «Красноярск в курсе». В районе стадиона «Авангард» на выходных временно запретят парковку. Ограничения ведут из-за проведения регбийного матча. Они будут действовать с 18 часов 29 августа до 9 вечера 30 августа. Остановиться и остановить автомобиль нельзя будет на следующих участках. Улицы Гастелло от Котовского до переулка Маяковского. Нечетной стороне Котовского от Щорса до Гастелло. Четной стороне переулка Маяковского от Гастелло до Щорса. Водителям стоит заранее учитывать изменения при выборе места для парковки, пишут «Горновости». Для переселенцев из аварийных домов купили еще 102 квартиры, пишет «Градвестник». Жилье находится в 4 районах города – Ленинском, Свердловском, Октябрьском и Советском. После оформления квартир в муниципальную собственность ключи начнут передавать новоселам. Жилье приобретают и в новостройках, и на вторичном рынке. Все варианты с чистовой отделкой, сантехникой и готовыми коммуникациями. Площадь квартир подбирают с учетом того, какое жилье расселяют. С января из 56 аварийных домов переехали 663 человека. Кто-то выбрал квартиру, кто-то денежную компенсацию. До конца года планируют расселить еще около 400 горожан. Красноярка привезла из Китая редкие кораллы. Теперь ей грозит штраф, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». 55 фрагментов кораллов нашли у туристки сотрудники таможни при осмотре багажа в аэропорту. Женщина рассказала, что морские сувениры на пляже собрала ее дочь. О том, что их нужно декларировать, красноярка не знала. Таможня возбудила 2 административных дела. Наказание красноярке определит суд. По данным красноярской таможни, с начала 2026 года это 10-й случай нелегального ввоза кораллов в регион. Чаще всего туристы пытаются привезти их из Китая. Александры. 30 августа вас бесплатно пустят в усадьбу Сурикова. В этот день исполнится 170 лет со дня рождения Александра Сурикова, младшего брата художника Василия Сурикова. Так что всем Сашам вход в музей-усадьбу будет бесплатным. Нужен только документ с именем. А еще в 12 часов начнутся лекция и выставка работ Василия Сурикова, для которых моделью был его брат. Пишет телеграм-канал «Красноярск номер один». И о валюте. Доллар 84.28, евро 98.29. Алина Старцева, служба информации.
4: У природы нет плохой погоды. Нет плохой погоды.
0: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
5: Сегодня в четверг, 27 августа, в Красноярске пасмурно, ожидается небольшой дождь. Дневная температура плюс 17, скорость ветра с порывами 1 метр в секунду.
2: Новая музыка в секретной фонотеке

0: 13:00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжоро.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коничива.
8: Здоровеньки, були.
9: Салават сва.
10: Бонжо.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
3: Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Лесной мини-район «Вита-парк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Вита-парк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте в дилерском центре Чанган Центр Медведь Север. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций. Подробные условия. Уточняйте в ООО «Медведь Север». Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
5: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
6: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
7: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
8: Салон «Серебра. Белое сияние» – большой выбор украшений из серебра. Изделия с драгоценными и полудрагоценными камнями, фианитами и православные изделия для себя и в подарок. Назовите кодовое слово «Радио» и получите скидку 20%. ТК «Славянский» и «Комсомольский». Белоесияние.рф.
9: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость – скидки на широкий ассортимент. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
10: Акция действует до 30 сентября.
11: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
1: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Много затрат в августе. С губернскими аптеками позаботиться о здоровье легко и выгодно. До конца месяца успейте купить Мизим 20 таблеток за 79 рублей, Нурофен 12 таблеток за 89 рублей, Цитрин 30 таблеток за 199 рублей и многое другое. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Губернские аптеки» 118-246-800-75-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ухо ноет, нос не дышит, голос где-то потерялся. Лор лечение пропишет. Знают все, кто обращался. Клиника новых технологий. Все виды терапевтического и хирургического лечения уха, горла, носа. Заботливые доктора клиники новых технологий уже больше 20 лет помогают сохранить здоровье взрослых и детей с 0 лет. Прием малышей проходит в игровой форме. Записывайтесь. 205-3-205. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19.
5: Водолей – больше, чем сантехника. Котельное оборудование и все для монтажа систем отопления. С Водолеем в вашем доме будет тепло.
6: Вашему автомобилю тоже нужен комфорт. Поэтому при покупке трехкомнатной квартиры в районе Юдинский вы получаете подземную парковку в подарок. Разумно, комфортно, практично. Подберите свою квартиру вместе со специалистами нашего отдела продаж. Телефон 274-97-97.
7: ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
8: Музыкальные хиты кино, видеоигр и аниме от русского оркестра имени Анатолия Бардина. Гарри Поттер, Властелин колец, Пираты Карибского моря, Звездные войны, Ведьмак, Марио, Покемон, Наруто и другие. 13 сентября. Большой зал филармонии. Билеты на crossfield.ru. 12+.
9: Краевое государственное автономное учреждение культуры Красноярская краевая филармония. УГРН 102-240-265-28-76.
10: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Плохо видно дорогу? Наши дворники работают без выходных. Автомаркет «Навигатор». Огромный выбор дворников для вашего авто. Белинского, 3.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Дома сданы.
4: Автошкол много, а мы главная дорога. Новая программа и передовые технологии – это главная дорога. Интерактивная доска для максимальной реалистичности и интересной подачи информации. Современный офис на железнодорожников 24Г – это главная дорога. Успей записаться 292-19-12.
5: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
6: Встречаемся на обеде на берегу Великой реки Енисей в парадном ресторане «Садко». В меню от бренд-шефа Михаила Михайлова тамбовский окорок с квашеными томатами, фермерским яйцом и русским соусом. Командорский кальмар с рисом, кукурузой, суглей и лаймовым биском. Заварной птитим на лесных грибах с томленым бедром бычка в солодовом глейзе и пармезаном. И другие авторские и классические блюда. Ресторан «Садко». Речной вокзал. Дубровинского, 1.
7: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
0: Новости на Красноярск ФМ.
2: Здравствуйте. Обществознание останется только в трех классах, пишет газета «Ру». С 1 сентября эти уроки будут преподавать в российских школах только в 9-11 классах, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. В подготовленных единых учебниках по обществознанию подробнее расскажут про историю, литературу и географию. США возобновят выдачу иммиграционных виз россиянам и гражданам еще 74 стран, пишет Борус. Федеральный суд штата Нью-Йорк отменил приостановку выдачи иммиграционных виз, введенную администрацией Дональда Трампа. Судья заявила, что госсекретарь Марко Рубио превысил свои полномочия. По ее словам, введенный порядок приостановки выдачи виз исключительно на основании гражданства заявителя был явно незаконным и противоречил американскому миграционному законодательству. С начала 2026 года мошенники украли у жителей Красноярского края 1,6 миллиарда рублей. От их действий пострадали 3688 человек. За последнюю неделю аферисты обманули 82 жителя региона. Сумма ущерба более 14 миллионов. В прокуратуре Красноярского края отмечают следующие схемы аферистов. Фейковые инвестиционные платформы, звонки от лжесотрудников спецслужб и организаций, спасающих денежные средства, фишинговые ссылки на сайты интернет-магазинов. По каждому случаю возбуждены и расследуются уголовные дела. Последний «Окей» в Красноярске закроется в сентябре. Этот гипермаркет пока работает в планете. Как сообщает «Проспект Мира», магазин точно продолжит работу до 20 сентября. Что будет дальше, станет понятно ближе к этой дате. На месте гипермаркета планируют открыть гиперленту. Точной даты пока нет, но, вероятно, новая вывеска появится не раньше октября. Лента уже выкупила 75 гипермаркетов «Окей», до конца года планируют переименовать большинство из них. Агентство молодежной политики региона сообщило о начале социальной кампании по борьбе с продажей школьникам сигарет и вейпов «Спасибо за отказ» и просветительского проекта для родителей и педагогов «Важно не начать». В торговых точках на территории края появятся памятки для персонала и клиентов, а на улицах Красноярска разместят тематические баннеры. В рамках проекта «Важно не начать» специалисты проведут занятия для учеников 6-11 классов, а также встречи с родителями и учителями. Главная задача не просто запретить, а создать среду, где подросткам самим будет легко поддерживать здоровый образ жизни, отказываться от вредных привычек и заниматься спортом. Если вы стали свидетелем продажи сигарет или вейпа несовершеннолетнему, можно позвонить на горячую линию 8 800 234 29 26 или оставить информацию на сайте спасибозаотказ.рф, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». И о валюте. Доллар 82.92, евро 96.86. Алина Старцева, служба информации.
3: Здесь даже солнца не видно. Здесь даже солнца не видно.
0: Климат-контроль
4: на 96.2 FM.
5: Сегодня в четверг, 27 августа, в Красноярске пасмурно, ожидается небольшой дождь. Дневная температура плюс 17, скорость ветра с порывами 1 метр в секунду.
6: Новая музыка в секретной фонотеке.
0: Красноярск FM.

0: 15.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Тёще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И ещё раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжорно.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коничива.
8: Здоровеньки були.
9: Саламат сива.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
14: Красноярск FM 96.2.

вы на Красноярск ФМ и немного полезной информации на правах рекламы. Ну что, Красноярск, отправляемся в маленькое гастрономическое путешествие в Италию. И далеко ехать не придется. Во вкусные точка появились сырные палочки с горячей, тягучей моцареллой под хрустящей корочкой. Откусываешь, а внутри нежный сливочный сыр, который красиво тянется. К ним можно взять соус пицца из томатов и итальянских трав. Получается почти неаполитанский перекус. А для любителей картофеля есть сет с приправой оливки и орегано. Засыпали приправу в пакет, встряхнули, и обычный фри заиграл средиземноморскими нотами. Заезжайте на Красраб 195, Партизана Железняка 35А или Перенсона 4. Подробности и бонусы в приложении «Вкусные точка» 6+. ООО «Система ПБО. Город Москва». ОГРН 107-770-025-1754.

0: Реклама.
1: Лесной мини-район «Вита-парк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Вита-парк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: На что жалуетесь?
3: Сплю плохо, нервы пошаливают.
2: Да, а пропишу-ка я вам енототерапию, лесообертывание и ежикопунктуру. Раз в неделю по полчасика, и вашу хандру как рукой снимет.
4: Страна енотия, место спокойствия и релакса на Дудинской 3.
3: А сурикатопрофилактику можно?
2: Можно, и даже дикообразоукалывание.
4: Зоопарк «Страна енотия». Новый адрес — Дудинская 3. Работаем ежедневно с 10:00 до 21:00.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Посчитали смету на стройку, а теперь забудьте.
7: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
8: Надежность и комфорт. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
9: Хочешь не просто учиться музыке, а выйти на настоящую сцену? Школа музыки Threefold Bass приглашает на вокал, гитару, барабаны, клавиши и бас-гитару. Преподаватели – действующие музыканты. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
10: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте в дилерском центре Чанган Центр Медведь Север. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций. Подробные условия уточняйте в ООО «Медведь Север». Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
11: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2 903 803.

0: Реклама.
1: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
2: Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Очень частая проблема – аденоиды у деток. Для родителей дилемма – как лечить, куда идти?
5: Клиника новых технологий поможет сохранить здоровье малыша. Добрые доктора, игровая форма приема, инновационные методики лечения. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19. Записывайтесь. 205-3-205.
6: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий», офис 227.
7: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено 10-летним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296-5707.
8: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор». Когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. Красбор.ру.
9: Проект «Яркие берега» и Кубок Красноярска по компьютерному спорту представляют 30 августа. Центральная набережная у Капитанского клуба. Рок-фестиваль «Календари». Хедлайнер фестиваля группа «Озоновый слой». Начало в 18.00. Возрастное ограничение 6+.
10: Вход свободный.
11: Информационный партнер радио «Красноярск ФМ».
12: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2903-803.

Красноярск ФМ. Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Строй Сибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНП. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Строй Сибирь». Звоните 242-3364. Подробности на сайте стройсибирьгнб.рф.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Джак Т9. Бензиновый двигатель или дизель? Выбирайте сами. Рессорная подвеска для рабочих задач или пружинная для большего комфорта. В линейке Джак Т9 есть вариант под разные цели и разные маршруты. С Джак Т9 дорога не всегда заканчивается там, где заканчивается асфальт. Полный привод, рамная конструкция, высокий клиренс и вместительный кузов. Выбирайте и покупайте Джак Т9 в Джак-центр в Солонцах на МРЧК 105Г. Запишитесь на тест-драйв. Телефон 219-08-07.
4: В клинике Спиранского ведут прием детские врачи. Невролог, аллерголог, гастроэнтеролог, дерматолог, лор, офтальмолог, уролог, хирург, ортопед. Врачи, гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог. А также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. Запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновские 4D. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость – скидки на широкий ассортимент. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
6: Акция действует до 30 сентября.

0: арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-3076-96.
3: Музыкальные хиты кино, видео, игр и аниме от русского оркестра имени Анатолия Бардина. «Гарри Поттер», «Властелин колец», «Пираты Карибского моря», «Звездные войны», «Ведьмак», «Марио», «Покемон», «Наруто» и другие. 13 сентября. Большой зал филармонии. Билеты на красвилл.ру. 12+.

0: любое государственное автономное учреждение культуры Красноярская краевая филармония ОГРН 102-240-265-2876.
1: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск-ФМ.
3: Здравствуйте. Антон Силуанов заявил, что федеральный бюджет России обеспечен ресурсами на все запланированные расходы. По данным Минфина, дефицит бюджета в январе-июле составил 6,455 триллиона рублей, а это 2,8% ВВП, пишет «Контекст». Названа стоимость минимального школьного набора в 2026 году. Покупка формы, рюкзака, рубашки, брюк, туфель, кроссовок, футболки, дневника, тетради и пенала обойдется минимум в 19 100 рублей, говорится в исследовании YouMoney и платформы OFD. За последний год стоимость такого набора выросла на 7%. Аналитики также отмечают, что родители пока не торопятся делать покупки, откладывая их на конец августа, пишет газета.ру. С 1 сентября наличие пунктов питания и оказания медицинской помощи на автостанциях и автовокзалах становится необязательным, пишет «Лента дня». В перечне остались билетные кассы, залы ожидания, комнаты матери и ребенка, камеры хранения, туалеты и комнаты отдыха для водителей. На семафорные начнут укладывать новый асфальт, пишут «Горновости». Работы на участке под Мичуринским мостом начнут завтра. Всего восстановят около 120 метров дороги. Участок будет сужен, а если погода позволит, движение полностью откроют уже в первую неделю сентября. В Красноярском крае накануне стартовало адресное информирование избирателей. Проект «Inform Week» продлится до 15 сентября. В ходе поквартирных и подомовых обходов члены участковых избирательных комиссий будут сообщать жителям о датах, времени и способах голосования, а также актуализировать сведения об избирателях. Работу сотрудников помогает оптимизировать мобильное приложение «Inform Week». Участников обхода можно узнать по накидке, сумке с логотипом проекта и слоганом «Знать, участвовать, выбирать». У каждого сотрудника при себе имеется бейдж, члена УИК и информационные материалы, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». С 18 по 20 сентября в Красноярском крае пройдет викторина 2026. Бланки будут выдавать и принимать активисты возле избирательных пунктов. В бланке 5 вопросов об истории и культуре народов края. Один человек может заполнить один бланк. После сдачи участнику оставляют отрывной талон с уникальным номером. Организаторы заявили 369 подарков. 3 однокомнатные квартиры в Красноярске, 6 автомобилей и по 90 смартфонов, умных колонок, беспроводных наушников и смарт-часов. Розыгрыши запланированы на 19, 20 и 22 сентября. Выигравшие номера будут публиковать на сайте проекта и объявлять в эфире телеканала «Енисей». Для получения подарка победителю нужно будет связаться с оргкомитетом в течение 10 дней и в течение 20 дней предоставить талон, паспорт, ИНН и СНИЛС. Расходы на оформление права собственности несет получатель, сообщает «Проспект Мира». И о валюте. Доллар 82.92, евро 96.86. Алина Старцева, служба информации.
4: Климат-контроль
5: на 96.2 FM.
6: Сегодня в четверг, 27 августа, в Красноярске пасмурно, ожидается небольшой дождь. Дневная температура плюс 17, скорость ветра с порывами 1 метр в секунду.
7: Новая музыка в секретной фонаре.

0: 16.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло.
3: Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу.
2: Качество отменного. Окна современные.
3: Всему свету расскажу.
2: И еще раз закажу.
4: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
5: Бонжорно.
6: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
7: Hello, everybody.
8: Коничива.
9: Здоровеньки були.
10: Саламатсва.
11: Бонжу.
12: Привет, хай.
13: Привет, салют.
14: Привет.
15: Радио.
16: Красноярск FM. 96.2.
17: Love is the strange thing. Just when you think you finally let go, it comes back.

FM и немного полезной информации на правах рекламы. Красноярск. Внимание всем, кто собирается порадовать детей или просто сам любит все яркое и вкусное. Во вкусной точке появились новинки со смешариками. Берите Kids Combo, бургер или наггетсы, овощи или фрукты, напиток и брелок с любимыми героями. А на десерт мороженое Ice Deluxe карамель маршмелло из натурального цельного молока с густым карамельным топпингом и пакетиком голубых и розовых маршмелло. Добавьте их столько, сколько захочется. Попробовать можно по пути через Волочаевскую 44, Молокова 43 или Партизана 36А. Стоимость мороженого от 179 рублей. Kids Combo от 329. Подробности и актуальные предложения в приложении «Вкусные точка». 6+, ООО «Система ПБО», город Москва. УГРН 102-770-025-17-54.

0: Реклама. На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
1: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ru. Миссия выполнима.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Сосед Петрович третий год строит баню. А вы уже через 10 дней будете париться в своей.
4: Готовые бани из сибирского кедра. Алло, бани Сибири. 258-20-80.
5: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
6: Проект «Яркие берега» и Кубок Красноярска по компьютерному спорту представляют 30 августа. Центральная набережная у Капитанского клуба. Рок-фестиваль «Календари». Хедлайнер фестиваля группа «Озоновый слой». Начало в 18.00. Возрастное ограничение 6+.
7: Вход свободный. Информационный партнер «Радио Красноярск ФМ».
8: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2903-803.

0: Реклама.
1: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Ждать баню год?
5: 10 дней. Готовая баня из кедра от Алео.
6: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
7: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
2: ООО «Дивснайдер», УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 80, строение 6.
8: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. Красбор.ру.
9: Салон «Серебра. Белое сияние» – большой выбор украшений из серебра. Изделия с драгоценными и полудрагоценными камнями, фианитами и православные изделия для себя и в подарок. Назовите кодовое слово «Радио» и получите скидку 20%. ТК «Славянский» и «Комсомольский». Белоесияние.рф.
10: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

Красноярск ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

Вы на Красноярск ФМ и еще немного полезной информации на правах рекламы. Дом на Ульяновском. Новый жилой комплекс бизнес-класса на берегу Енисея. Панорамные виды на остров Татышев, реку и город. Собственная прогулочная терраса, два вида паркинга, лобби с камином. Подробнее на сайте домнаульяновском.рф или в офисе продаж по телефону 230-2020. Застройщик ООО «СЗ Конструктив Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
2: Одна оправа хорошо, а две еще лучше. Только в августе в оптиках от сети «Губернские аптеки» скидка 40% на вторую оправу. Порадуйте полезной покупкой не только себя, но и своих близких. Адреса оптик ищите в 2GIS.
3: Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Папа, папа, хочу установить рекорд.
5: О, тогда нам нужно «Форвард» и «Будэ Спорт».
4: А что это?
5: Сеть магазинов спортивной экипировки, которые нам рекомендовал тренер. Там большой выбор товаров для разных видов спорта, надежное качество и доступные цены. Приобретем все необходимое для будущего чемпиона. Кимоно, пояс, шлем, перчатки, футы, защиту, вместительный рюкзак.
4: Сеть магазинов «Форвард» и «Будэ Спорт».
5: Стиль и комфорт.
6: Весь ассортимент на сайте budasport.ru.
7: У экипировки. Центр «Будэспорт». УГРН 110-246-850-12.
8: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-57-07.
9: Все автошколы одинаковые.
10: Все так говорят, пока не увидят. Новый филиал главной дороги. Интерактивная доска, где все дорожные ситуации показаны как в реальности. Все наглядно и классно запоминается. Новая программа и крутой, стильный интерьер. Запомни, это главная дорога. 292-19-12.
11: Музыкальные хиты кино, видео, игр и аниме от русского оркестра имени Анатолия Бардина. Гарри Поттер, Властелин колец, Пираты Карибского моря, Звездные войны, Ведьмак, Марио, Покемон, Наруто и другие. 13 сентября. Большой зал филармонии. Билеты на crossfield.ru. 12+.
12: Краевое государственное автономное учреждение культуры Красноярская краевая филармония. УГРН 102-240-265-28-76.
13: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Озон пообещал поддержать селлеров, чей товар пострадал при атаке дронов, пишет «Лента дня». Еще Marketplace возместит дополнительную упаковку товаров перед отправкой клиентам. Также компания пообещала ответить на вопросы об ущербе после того, как проведет инвентаризацию. Средняя цена букета к 1 сентября составит 3250 рублей, однако в канун самого праздника стоимость может немного подняться, пишет «Комсомольская правда». Об этом свидетельствуют данные популярного сервиса доставки цветов. В компании уточнили, что самыми востребованными цветами в России остаются розы, хризантемы, альстромерии, пионы и гвоздики. Помимо букета, в числе популярных презентов учителям – сладкие подарки, сертификаты в магазины и горшечные растения. Почти 4000 общественных наблюдателей будут следить за предстоящими выборами в Красноярском крае. В обычной жизни это учителя, врачи, волонтеры, работники предприятий и предприниматели. Голосование они проконтролируют, чтобы выборы прошли без нарушений, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». При поддержке правительства и общественной палаты Красноярского края все наблюдатели проходят специальное обучение. Напомним, с 18 по 20 сентября пройдет голосование на выборах Госдумы Российской Федерации, Заксобрание Красноярского края и органы местного самоуправления. В местах, где часто отдыхают красноярцы, снова нашли следы медведей. Одни на столбах, другие в Гремячей Гриве, в районе Второй Сопки. Туристов просят быть осторожнее и предупреждают. Особая опасность грозит тем, кто ходит по диким участкам, пишет НГС-24. В Красноярске появилась скульптура металлического Серафима. Ее установили на площади у Сибирского института искусств имени Хворостовского, пишут Горновости. Это творение выпускницы вуза Лилии Кирилловой. «Меня вдохновил образ Серафима как символ света, духовности, защиты и гармонии», рассказала Лилия, пишут Горновости. Мира Андреева заработала почти 468 миллионов рублей за 2026 год. Главный куш пришелся на Ролан-Гаррос. Победа в Париже принесла Мире более 3 миллионов долларов. Это крупнейшие призовые за один турнир в истории российского тенниса. В этом году Андреева уже взяла 3 титула. Также выиграла в Аделаиде и Линце. Сейчас она шестая ракетка мира, пишет телеграм-канал «Красноярск номер один». И о валюте. Доллар 82.92, евро 96.86. Алина Старцева, служба информации.
4: До свидания, лето. До свидания.
5: Климат-контроль
6: на 96.2 FM.
7: Сегодня в четверг, 27 августа, в Красноярске пасмурно, ожидается небольшой дождь. Дневная температура плюс 17, скорость ветра с порывами 1 метр в секунду.
8: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск FM.

0: 5 вечера в нашем городе, за окном плюс 17 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
5: Соединение со спутниками установлено.
6: Навигатор.

0: Навигатор.
1: 5:03 в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
2: Юля Майнгард.
1: Вот так вот. Да. В две смены. В две смены. Молодец. Пашут. Вот. Не зря
2: денежку
1: же говорят, что...
2: зарабатываем.
1: Метро копают машины, которые женскими именами. Женщины работают. Прям вот. Реально.
2: Поэтому,
1: да, вот. Ну, либо просто я... превосходная форма Сева. Ну, то есть, вот, как в покемонах, знаешь, вот он... Нет, Сева.
2: Не называй
1: классный.
2: Меня машина.
1: Машина.
2: Да, хорошо, мне приятно.
1: Я такая в фиолетовой пене вот так вот моюсь, потому что я машина, да, из отбойника. Вот, собственно, ничего не меняется, тем не менее, навигатор 3 часа, веселимся, развлекаемся. Кому-то приз достанется, вот, один кому, только одному, совсем скоро об этом расскажем. Погода, да, ты посмотри, лето цепляется просто вот, вот так, говорит, я еще могу, я еще эгэгэй.
2: Ну, оно прям, понимаешь, оно показывает, насколько оно способно во все эти дни последние, потому что, ну, я смотрю, там, и завтра вроде как разыграется погода, выходные, что-то между будет промежуточное, ну, а сентябрь, я вспоминаю свое 1 сентября, может быть, были какие-то исключения, но в основном...
1: 1 сентября, или какие-то другие?
2: Нет, самое... Вообще, 1 сентября в течение вот 11 лет, которые я училась в школе.
1: Обобщенное такое.
2: Да, это всегда какой-то ливень. Это всегда какой-то холод непонятный.
1: Ну, это... Ну, сентябрь горит, Витя плачет, да? Все понятно. Там грустно, реально. Ты стоишь с этими цветами такой, ем, а что теперь, ну...
2: На гладиолусы, да, которые обязательно длиннее, чем ты?
1: Конечно, почти с тебя ростом, да.
2: Это классика.
1: И ты стоишь, и тебя не видно из-за них, вот, поэтому... Вот. Но сегодня реально, вот буквально несколько минут назад был дождь, причем он такой, знаешь, как будто погода психанула, вот, у нее такие эмоциональные качели, она такая, все, я вот так, а потом опять солнышко.
2: Это примерно то же самое, что испытывает мой муж каждый день. Сочувствую.
1: Ну, с другой стороны, непрокачанный эмоциональных качелях день зря прошел вообще. Это что такое? Поэтому вот, 3 часа впереди, обсудим разное всякое интересное. Я, кстати, еще не смотрел праздники сегодня. Вот смотрите, день котлет в Костроме.
2: Смотри, насколько, да, различается наше с тобой восприятие. Я раньше тебя встаю, естественно, раньше тебе узнаю все эти события. И то есть я его увидела, я его пропустила, думаю, ну, как бы ко мне точно не относится. Мои поздравления.
1: Ну, вот, видишь, а ты что отмечаешь? День столяра и плотника? Такая, вот это, да, вот это, конечно, другой разговор. Интересно. Вот, день «гоняйте мышкой вокруг значков». Знаешь, вот так вот, когда на рабочем столе сидишь, так же быстрее загрузится.
2: Там создаешь имитацию бурной деятельности.
1: Да, что-то мышкой там делаешь. А там день котлет в Костроме без нас проходит. Ну, это вообще как? Ну, там столько праздников уже без меня прошло, поэтому...
2: Ну, я давай так, желаю тебе, чтобы карьерная лестница твоя нашла вверх сначала, да, до дня минусинского помидора ты добираешься.
1: Это вершина, это вершина. Я считаю, что это недостижимо.
2: Хорошо, тогда сначала через день котлет в Костроме пройдем, потом уже до Минусинска доедем.
1: Потом там еще рядом с Минусинском есть село Городок, там день подсолнуха. Это вот второе место.
2: Я прям не удивлена, что ты все это знаешь.
1: И вершина это вот день минусинского помидора. Вот, пока что, ну, стремлюсь к этому.
2: Но день села мы уже вели, поэтому, ну, все впереди.
1: Все нормально, я вообще не расстраиваюсь.
2: И день поля, кстати, в моей жизни тоже был.
1: Это великолепно, мне все нравится, я готов, если что. Рекомендуйте, советуйте, приеду вообще, день любого поля проведу. И день севооборота тоже. Так вот, немного еще полезной информации на правах рекламы. Если вот хочется вот не то, что перекусить, а прям похавать, знаешь, вот бывает же такое настроение, прям поесть.
2: Можно я признаюсь?
1: Можно.
2: Было сегодня.
1: Ну, не осуждаем, всячески потворствуем этому. Заезжайте во вкусные точки и, например, попробуйте Big Chicken Burger кунжутный. Мягкая булочка, сочная куриная котлета в хрустящей панировке, 3 ломтика сыра и менталь, свежий томат, салат, жареный бекон и нежный кунжутный соус, как главная изюминка. Причем соус идеально сочетается с курицей, но получается реально сочно. Ты вот поел, что называется, на весь день. Потом можно еще сладеньким шлифануть.
2: Ребят, я подтверждаю, сладенькое, я сказала уже, что я амбассадор вот этого пирожка, лесные ягоды крем-чиз. Ну, потрясающе.
1: Который просто... внутри как лава.
2: Ну, там вообще, я не знаю, что внутри. Ты откусываешь, во-первых, тесто хрустящее, внутри все растекается, разбегается, и ты думаешь, боже мой, жизнь прекрасна и хороша.
1: Вот, поэтому заезжайте, Красраб 195, Авиаторов 60, Перенсона 4. Цена от 389 рублей. Подробности и актуальные предложения в приложении «Вкусный.6+». ООО «Система ПБО. Город Москва». ОГРН 102-770-025-17-54.
2: А еще, кстати, 1 сентября мы проведем выездной эфир с 17 до 20.00. Мы будем в ресторане «Вкусная точка» на Перенсона 4. Будем создавать прямо там эфир. Познакомимся с вами, поздороваемся. Ну и, собственно, если нет у вас планов на вечер 1 сентября, то запланируйте поход к нам.
1: Ждем. Поехали.
0: Ну ладно, поехали.

0: Реклама.
1: Нужны запчасти? Нет лишнего времени. Заходи на navigator124.ru. Огромный выбор запчастей и автотоваров в наличии и под заказ. Это выгодно и быстро. Работает доставка и отправка в любые регионы.
2: ООО «Автомат Навигатор», город Красноярск, улица Белинцева, 3.
3: О, смотри, еще одна парочка. Спорим, она меня боится. Не погладишь, не погладишь.
4: О, возьми ее за ручку. Не меня, ее.
3: О, а теперь поцелуй.
5: Поцелуй! Поцелуй!
3: О, как романтично!
1: Самые незабываемые свидания, самые романтичные встречи. Зоопарк «Страна енотия». Новый адрес: Дудинская, 3. Работаем ежедневно с 10:00 до 21:00.
6: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте в дилерском центре Чанган Центр Медведь Север. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
7: Подробные условия уточняйте в ООО «Медведь Север». Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max с комплектацией комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
8: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
9: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
10: Всему, что может мешать, необходимо свое место. Поэтому при покупке квартиры в микрорайоне Юдинский вы получаете кладовую в подарок. Разумно, практично, аккуратно. Живите комфортно в районе Юдинский. Отдел продаж 274-97-97.
11: ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
12: Вечером каждый выбирает свое. Детям китс-комбо, взрослым сочный грант, а на десерт мороженое с карамелью и разноцветными маршмеллоу. Откройте мобильное приложение «Вкусные точка». Семейный ужин без готовки и горы посуды.
13: 6+, ООО «Система ПБО». Москва, УГРН 102-870-025-17-54.
14: Салон серебра «Белое сияние». Большой выбор украшений из серебра. Изделия с драгоценными и полудрагоценными камнями, фианитами и православные изделия для себя и в подарок. Назовите кодовое слово «Радио» и получите скидку 20%. ТК «Славянский» и «Комсомольский». «Белое сияние» .рф.
15: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Навигатор.
1: 5:17 в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
2: Юлия Майнгарт. И прямо сейчас мы разыграем 2 билета на концерт Красноярского государственного академического ансамбля танца Сибири имени Михаила Гаденко.
1: О, легенды.
2: 3-2-0-600 номер нашего прямого эфира, по которому стоит дозвониться прямо сейчас, если хотите подарить себе вечером музыки, красоты, ярких эмоций. Ансамбль танца Сибири представит народные танцы и премьеру. Девичий хоровод на заре. В общем, костюмы, классные танцы, пляски, настоящая сибирская душа. Пройдет концерт уже 9 сентября в 19:00 в БКЗ для лиц старше 6 лет.
1: Кто с нами? Добрый вечер. Алло, привет.
3: Алло, здравствуйте.
1: Как зовут тебя?
3: Наталья.
1: Наталья, замечательно. Наташ, ты как, русские народные мотивы? Тебе близки же наверняка такое, чтобы эх?
3: Ну, да.
1: Знаешь, как говорят, чтобы душа развернулась такая.
2: Да, вот и не сворачивалась.
1: Вот. Поэтому, раз уж мы на такое событие разыгрываем, то и вопрос будет как-то связан вот с такими, с русским колоритом. Есть такое место в России, называется «Золотое кольцо России». Там много разных классных городов, огромное количество старых, древних. Вот, собственно, вопрос будет касаться этих городов. Твоя задача ответить, какого города не существует. У тебя будет 3 варианта, и, собственно, твоя задача выбрать, какие города есть, а вот какой город мы выдумали, тебе и нужно будет сказать. Ты готова?
3: Ну да, давайте.
1: Итак,
3: попробуем.
1: Поехали. Какого города не существует?
2: Понятно.
1: Это грустно.
2: Попробуем еще раз. 3-2-0-600 номер нашего телефона. Кто дозвонится до нас? Ага.
1: Может, это Наталья.
2: Ну, может быть.
1: Алло.
4: Алло, добрый вечер.
1: Добрый, как зовут вас?
4: Наталья.
1: Наталья. Вы перезвонили или вы другая Наталья?
4: Нет, я другая.
1: Другая. Ну, Наталья популярное имя, так что все нормально. Итак, напомню быстренько правила игры. Есть 3 варианта городов. Один из них несуществующий. Вот, поэтому...
2: Так вот, какой несуществующий нужно и выбрать?
1: Да. Готово?
4: Да, готово.
1: Поехали. Вариант номер 1. Переяславль-Залесский. 2 вариант. Старомост-Пышский. И 3 город Юрьев-Польский. Какого города в России не существует?
4: Я думаю, 2 вариант.
1: Старомост-Пышский. Ну, его берем?
4: Да.
1: Все абсолютно
2: серьезно,
1: верно.
2: Так?
1: Переславль-Залесский, есть Юрьев-Польский. Есть. Мне кажется, Наталья вот так возле карты стоит такая. Золотое кольцо России. Старомост. Нет такого. Вот. Абсолютно правильно. Мы его придумали вот только что, поэтому билеты достаются вам с ЧМОС. И поздравляем.
2: Трубку не кладите, за эфиром мы расскажем обязательно, где и как вы сможете забрать свой приз.
1: Все, хорошего вечера, оставайтесь на линии. Пока-пока. Вот, видишь, и подтянули географию, правильно?
2: Да, да.
1: Правильно.
2: Ну, и себе, и людям.
1: Всем обязательно, конечно. Напоминаю, что 9 сентября, 19:00, большой концертный зал на Мира 2Б, если вдруг кто-то не знает. 6+ возрастные ограничения. Концерт Красноярского государственного академического ансамбля «Танцы Сибири» имени Гаденко. Прекрасное событие, поэтому обязательно надо быть.

0: реклама.
1: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Винтовые сваи «Алео» всегда в наличии. 258-2080.
4: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. «Бункер 919». Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками? Это вообще огонь! 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
5: Сайт «Бункер919.ру».
6: Ухо ноет, нос не дышит, голос где-то потерялся. Лор лечение пропишет. Знают все, кто обращался. Клиника новых технологий. Все виды терапевтического и хирургического лечения уха, горла, носа. Заботливые доктора клиники новых технологий уже больше 20 лет помогают сохранить здоровье взрослых и детей с 0 лет. Прием малышей проходит в игровой форме. Записывайтесь. 205-3-205. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19.
7: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт «тандыр-амфора.рф».
8: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Маршрут построен.
1: Навигатор.
2: 5:27 в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
3: Юля Майнгард. Про мемчики поговорим.
2: О,
3: я знаю, уважаем. Что ты это любишь. Ну, во-первых, появился такой топ мемчиков. И самый-самый топ — это, конечно, 6-7.
2: Это за 26-й год или?
3: Это за вот половину там 26-го года.
2: За 8 месяцев.
3: Мем 6-7, он стал, во-первых, новой достопримечательностью не только интернета, но и Питера. Я напомню, что это культурная столица.
2: Да. Она ломается, походу. Тогда уж Санкт-Петербург.
3: Извините, да. Есть такое пространство Севкабель-порт. Так вот, там появилась инсталляция с цифрами 67. Таким образом, сервис Профи.ру, где, блин, специалисты.
2: Ну, не специалисты, классные. В мемах. В мемах тоже надо быть специалистом.
3: Мемологи, правильно?
2: Мемологи, да, существуют такие.
3: Они решили привлечь внимание к началу нового учебного года и напомнить, что найти подходящего преподавателя для ребенка можно заранее, чтобы баллы на ЕГЭ были выше... На сервисе, более миллиона классных репетиторов для разных задач. Они говорят, мы поможем вам вообще в любом вопросе, в любом предмете. Поэтому вот после Эрмитажа можно отправиться куда?
2: Ну,
3: устраивать хотя бы мемный фотосет.
2: Почему нет? И туда, и туда. То есть ты сходил в Эрмитаж, не знаю, там посетил какие-то еще знаковые места культурные, потом пошел, подеградировал маленько.
3: Ну, в привычное русло вернулся.
2: Вышел. Хотя, опять же, ну как подеградировал? Это же... Вот мы же знаем, это не значит, что мы дебилы, правильно? Мы как будто бы...
3: Конечно же, нет.
2: Поверхностно развитые.
3: Ну, давай тогда еще по мемчикам пройдемся. Ты спросишь, кто на втором месте в этом топе, да? Черемшая, советская эстетика.
2: Вот тут я вообще не шарю.
3: Вот если честно, я тут тоже профан. Я не знаю, что за мем про черемшу. Я знаю про Воздухана, он на третьем месте стоит.
2: Я знаю просто черемша, вкусно. Все.
3: Вот, кстати, да, хорошо. Если с майонезом, вообще великолепно.
2: Да. С яйцом.
3: На четвертом можно, а зачем?
2: Это
3: такое
2: нормально,
3: какое-то,
2: да.
3: Вот,
2: это классика.
3: Да, а дальше идет ватафа по пешнейну.
2: А, ну это уже все. Уже
3: это уже, мне кажется, переросли мы его.
2: Да-да-да.
3: Ну, в принципе, дальше...
2: Там человек уже адекватным стал обратно.
3: Как будто бы, да. И дальше там Данил Колбасенко, ну такое. Как-то, не знаю. У меня просто, знаешь, есть, видимо, это моя личная подборка. Я бы вот и свои мемы сюда засунула. Но их нельзя в эфире говорить.
2: Не, ну, понятно. Это вот такие мемы, да. Я думал, сова, как говорится, вот... Я вот такие помню. В натуре класс.
3: Аня.
2: Четко. Умеете, могете просто. Поэтому...
3: Ты сейчас себя просто выдаешь.
2: Почему это? Ну, это мой один из моих любимых мемов.
3: Все, вопросов больше нет.
2: Все, вопросы. На этом мои полномочия все, да, как говорится.

0: Реклама.
1: Счастье красноярца в простых моментах. Утренний кофе с видом на реку и горы, вечерние прогулки на острове, незабываемый закат над Енисеем. Теперь эти моменты прямо у вашего порога, в доме с собственным Татышевым. Новый дом на Ульяновском. Квартиры бизнес-класса, панорамные виды, лобби с камином и прогулочная терраса. Открываем первые продажи. Подробнее на сайте domnaulyanovskom.rf. Застройщик ОАЭ «Конструктив Евеломат». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Хочешь дизель? Выбирай Джак Т9. Хочешь бензин? Выбирай Джак Т9. Нужна классическая рессорная подвеска для работы и перевозок? Выбирай Джак Т9. Предпочитаешь комфорт в повседневных поездках? Снова выбирай Джак Т9. Рамная конструкция, полный привод, высокий клиренс и мощный характер позволяют уверенно двигаться по городу, трассе и бездорожью. Джак Т9. Пикап под твои задачи. Покупайте Джак Т9 в Джак-центр в Солонцах на МРЧК 105Г. Телефон 219-0807.
3: Стройка – это боль. А баня – удовольствие.
4: Готовые кедровые бани от Алео. Привезли и парься. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
5: Водолей – больше, чем сантехника. Котельное оборудование и все для монтажа систем отопления. С Водолеем в вашем доме будет тепло.
6: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
7: Красноярск ФМ.

0: Подробности на сайте строй-сибирь-гнб.рф.
1: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.

0: Автошкола «Главная дорога». Мы не все. Мечтаешь водить? Научим. Звони 292-19-12.
1: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
2: Много затрат в августе. С губернскими аптеками позаботиться о здоровье легко и выгодно. До конца месяца успейте купить Мизим 20 таблеток за 79 рублей, Нурофен 12 таблеток за 89 рублей, Цитрин 30 таблеток за 199 рублей и многое другое. Акция действует до 31 августа 2026 года.
3: АО «Губернские аптеки» 118-246-800-75-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В клинике Спиранского ведут прием врачи: гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, а также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. В лаборатории Спиранского быстро и недорого можно сдать анализы крови, мочи, кала, мазков, микробиот. Забор анализов ежедневно с 9 до 15.00. Возможна предварительная запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновский 4D.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено 10-летним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296-57-07.

0: арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-3076-96.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: Без 15.6 в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
1: Юля Майнгард.
3: Добрый вечер. Здравствуйте. Так, Юль, вопрос. Ты давно вообще чипсы ела?
1: Я? Позавчера это было.
3: Ну, нормально.
1: Да.
3: Вот. Просто спросил. Я что рассказать-то хотел вообще в целом? Ты же наверняка смотрела «Машу и Медведь».
1: Ну, пришлось, да.
3: Ну, не по своей воле,
1: не по
3: возможно.
1: Своей, да, пришлось.
3: Так вот, YouTube-канал «Маша и Медведь» в Индонезии набрал уже 5,5 миллиардов просмотров.
1: Ничего себе.
3: И стал одним из крупнейших детских вообще в стране. В Индонезии объясняют бум близким индонезийцам ценности дружбы и семьи. То есть для них это классно, для них это нормально.
1: А у нас-то хает, кстати, Маша и Медведя. Говорят, ну, это что такое? Она себя как провокаторша ведет,
3: она
1: маленькая.
3: Она абьюзер жесткий, а медведь
1: Но.
3: Жертва.
1: Это видно прям сразу.
3: Это, конечно, сразу заметно.
1: Но.
3: Вот. А ты вообще знаешь же теорию заговора про Машу и Медведь?
1: Нет.
3: Нет?
1: Нет.
3: Мы вот вечером с ребятами это частенько, ну, не то, что частенько, несколько раз уже обсуждали. Короче, что Маша на самом деле призрак, потому что медведь ее съел когда-то, потому что она не растет, у нее нет там, ни родители ее не забирают,
1: вот,
3: ничего.
1: Кстати, да.
3: И она вот приходит и мучает его из-за вот того, что он вот сделал с ним. Вот такая
1: ты понимаешь, какое
3: заговор.
1: Чувство вины у него?
3: Просто он не проработанный просто, понимаешь?
1: Так там к нему волки, уже санитары приходили.
3: Ну да, а она их выгоняет просто, она их лупит там по башке. Все, у них ничего не получается. Там
1: жесткая девочка.
3: И пингвин там какой-то прилетал, и все остальные, все, и ничего не помогает.
1: Ну и все, ему с этим жить, я так считаю. А вот есть такие люди, которые, ты знаешь, они вот впадают в эту позицию жертвы, сами просто не хотят внутренне оттуда выйти и начинают во всем вокруг говорить, что-то это обстоятельства, это то и другое. А мне вот, знаешь,
3: в итоге виновата мать.
1: Ну, естественно, потому что кого мы прорабатываем? Родители, травматичное детство, все к этому и привело. Но вообще, на самом деле, мне вот эту вот девочку хочется прям ей поаплодировать. Ты прикинь, сколько она денег уже заработала.
3: Ну,
1: ты представляешь?
3: Да.
1: Вот.
3: Мало бизнес-вумен.
1: Да.
3: Угу.
1: Такая мини.
3: Мини-бизнес-вумен. Мал золотник да дорог, как говорит медведь.
1: Ну, у нас, смотри, у нас же в детстве тоже мутился какой-то бизнес.
3: Ну, конечно.
1: По продаже жвачек было?
3: Да.
1: Да. Собственно, по сдаче бутылок, ну, традиционно.
3: Да, естественно.
1: Конечно же.
3: Я там вообще стеклянный барон был.
1: О, хорошо звучит. Но до этого не все, да, сам выбивал, я так понимаю?
3: Нет, ну, мы там работали, у нас была с дедом картель, короче.
1: А потом мне же говорили, что с родственниками бизнес мутить нельзя.
3: Не знаю, ну, с другой стороны, я же на деда работал, не на дядю, правильно?
1: Ну, в принципе, да.
3: Поэтому все честно было. Он мне отдавал и все, говорит, занимайся там сам. Я уже там отмывал.
1: Не, у меня была другая история. Мы продавали клубнику, только потому, почему-то 90% шло бабушке,
3: ну,
1: но, извините, а 10% нам.
3: Извините, тоже, ну, надо делиться.
1: Ну, а вот сейчас, ты знаешь, я не знаю, как ребенка смотивировать на то, чтобы он занимался чем-то вот таким. Хорошо, такой бизнес не надо. Ну, просто вот имеется в виду, что
3: ты
1: какая-то активность.
3: Ты же не скажешь,
1: идеи
3: в бутылки сдавай.
1: Нет, ну я могу намекнуть.
3: Нет, в целом всегда намекнуть можно. Но я бы что-то более активное. Знаешь, вот когда ребенок занят, например, спортом, у него нет времени на всякую ерунду. Нет, оно есть, но есть некий баланс, понимаешь? Вот. Так что вот немного полезной информации на правах рекламы. Если вы вот как раз-таки ищете что-то активное, куда ребенок будет с удовольствием ходить, а не из-под палки, то Академия спорта «Я чемпион» открыт набор по направлениям футбол, волейбол, гимнастика и шахматы.
1: Это не просто тренировки, это развитие силы, внимания, дисциплины, уверенности и характера. Заниматься можно уже с 3 лет, и, что очень важно, с детьми работают профессиональные тренеры, а первая тренировка бесплатна.
3: Это всегда приятно. Причем 10 лет опыта и 1000 детей, которые уже нашли здесь свой спорт. 50 филиалов по городу. Где удобно, там и занимайтесь. Вот. Ну и о бонусах тоже поговорим. Если вы покупаете рюкзак футболиста, то получаете 1 абонемент в подарок. Если 2 абонемента хотите, то это уже рюкзак победителя. Ну и рюкзак профессионала. Все же хотят быть профессионалами.
1: Сразу 3 абонемента?
3: Сразу 3 берем и все.
1: Подробности получаете по телефону 296-5707. Шахтеров 49-Б. Акция действует до ее отмены.
3: А мы немного отдохнем и скоро вернемся. Сейчас!

0: СМИ Красноярск-ФМ. Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
3: Новости на Красноярск-ФМ.
4: После небольшой рекламы.
5: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Здравствуйте. На Коркинском мосту до конца года сохранится запрет на движение грузовиков, пишут горновости. Речь идет о переправе через Енисей в районе поселка Коркино, которую красноярцы также знают как мост Три Семерки. Ограничение действует на участке от здания номер 1З по проспекту Металлургов до здания номер 7А по улице Одесской. Здесь продолжается ремонт. Для грузового транспорта участок останется закрыт до 31 декабря. Сезон активности клещей в Красноярском крае может продлиться до октября, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». За прошедшие 7 дней к медикам с жалобами на присасывание членистоногих обратились 103 жителя Красноярского края, из которых 18 дети. Всего в этом сезоне от контактов с клещами пострадали 15 657 человек. В управлении Роспотребнадзора по краю отмечают, что период, когда клещи представляют угрозу, может продлиться до октября. Окончание сезона зависит от погодных условий. Специалисты рекомендуют не пренебрегать базовыми правилами безопасности. Использовать репелленты для обработки одежды, носить закрытую одежду, проводить самоосмотры каждые 20-30 минут во время прогулок по лесу или работы на даче. Фонтан с голографической проекцией хотят сделать на Театральной площади. По словам мэра Красноярска Сергея Верещагина, кардинально менять Театральную площадь не планируют. Центральным объектом останутся фонтаны. При этом три существующие чаши хотят объединить в одну композицию. Днем в воде будет отражение фасада Театра оперы и балета, а также скульптуры Аполлона. Вечером фонтан будет показывать светомузыкальное шоу с подсветкой и проекционным изображением с воды. Еще на площади хотят сделать навесы от солнца и дождя, обновить уличную мебель и пешеходное покрытие. Начало работ запланировано на 2027 год. Мультфильм о волшебном мире в Красноярском крае выйдет в кино осенью. Премьера анимационного фильма «Край чудес» возрастное ограничение 6+, запланирована на 10 сентября, рассказали в Сибирском институте развития креативных индустрий. Главный герой – юный художник Филипп. Благодаря воображению он попадает в волшебный мир, где живут лесные жители. Когда сказочному краю начинает угрожать опасность, Филиппу приходится спасать новых друзей. Впервые о мультфильме стало известно в 2023 году. Тогда он носил рабочее название «Сказки Енисея». Режиссер Денис Чернов рассказал, что создатели хотят показать малоизвестные места Красноярского края и соединить реальную природу с фантастическим сюжетом. Пишет «Культура-24». И о валюте. Доллар 82.92, евро 96.86. Алина Старцева, служба информации.
7: Какой чудесный день! А-ха! Какой чудесный день!
8: Климат-контроль
9: на 96.2 FM.
4: Завтра в пятницу, 28 августа, в нашем городе пасмурно, осадков не ожидается. Ветер от 2 до 5 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 13, плюс 15, днем до плюс 21.
10: Новая музыка в секретной фонотеке.
3: Красноярск.

0: 6 вечера в Красноярске, за окном плюс 17 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
5: Соединение со спутниками установлено.
6: Навигатор.

0: Маршрут построен.
1: Навигатор. 6 часов и 4 минуты в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
2: Юля Майнгард, доброе утро.
1: Доброе утро. Да. Скажешь ты завтра. Да. Ой, а да. Пока что. Да это нормально.
2: А, переключаемся.
1: Я тоже. Маршрут перестроен. Да. Все, и поехали. Тут вот инженерам же спокойно не сидится на месте. Но китайские инженеры изобрели робот-унитаз.
2: Интересно.
1: Он сам подъезжает к владельцу.
2: А он не подбегает, как тот самый китайский самый быстрый робот, который там разваливается? Нет?
1: Ну, я думаю, если унитаз подбегает и разваливается, то как бы, ну, его суть теряется. Надо. То есть ты чисто можешь где угодно в дома находиться и такой, опа, там, свистнул, ну, каким-то звуком, ну, раз уже рядом с тобой. А как же вот это чувство опасности, когда ты в лифте едешь и такой... На как пятках стоишь, вот так.
2: Ты держишься за все, что можно и нельзя.
1: Ты собран максимально, сконцентрирован невероятно.
2: Но смотри, приходишь домой, а там кто-то уже есть.
1: А там кто-то уже есть, да. То есть тебя встречает кот, собака и унитаз. Он такой, я чувствовал, что ну как-то вот... А он же, наверное, никак будет связан еще с каким-нибудь, знаешь, фитнес-браслетом. Он будет считывать вот это
2: все. То есть, если ты чуть ускоряешься, он все понимает?
1: Он понимает, что что-то не так. Да. Возможно, он понадобится прямо сейчас.
2: Да, да.
1: С одной стороны, удобно. Но с другой стороны, ну нет остроты ощущений в жизни, вот понимаешь, вот кому-то не хватает.
2: А тебе они прям нужны, я так понимаю, да?
1: Ну, разные ситуации бывают в жизни, ну... Ну, слишком много капучино было, например. Ну,
2: все. Особенно утром. Не грешите, не грешите.
1: А мы, кстати, вот как раз-таки обсуждали, что те, кто нормально, взрослые люди за 30 переносят лактозу, те мутанты.
2: Слушай, это я, кстати.
1: Я тоже мутант, да? Спокойно. Бутылку молока могу выпить вообще.
2: Я вообще хоть что, на меня ничего не влияет. Меня кофе не бодрит, я от него не засыпаю. Ну, то есть ничего, что вот должно происходить, со мной не происходит. Кстати, про умные устройства. А, меня всегда вот, ну, там, в кавычках восхищает, когда человек такой, куплю себе умный чайник.
1: Зачем?
2: Вот, зачем? В него же воду постоянно нужно доливать. И вот тот момент, как-то ты думаешь, вот он в соседней комнате стоит, ну, на кухне вернее. Ты рядышком, ты думаешь, не пойду, зайду в приложение. Оно тупит, ты ждешь, пока оно загрузится, да? Блин, обломался, воды нет. Все равно же надо вставать.
1: Вода-то там не появляется автоматически. Вот если бы вода всегда там была,
2: вот это другое
1: я бы
2: дело.
1: Уже подумал. Это вот то же самое, что и кофемашина. Ты подошел просто, ты можешь даже сейчас запускать ее там с телефона через приложение.
2: Ну, извините, а промыть-то надо ее?
1: Можешь там нажать кнопку, чтобы она все свое. Мне вот нравится, когда ты достал кофе, высыпал, смолол, засыпал, подождал. Ты еще и просыпаешься сам дополнительно. А вот это все для ленивых. Потом к тебе унитаз подъехал, ты такой весь, извините.
2: Ой, ну что за жизнь? Ну невозможно.
1: Вообще невозможно. Потом еще телепорт придумали, на работу телепортировался. Ну что это такое?
2: Подожди, я не поняла, ты жене своей тоже так говоришь? Какая посудомойка? Это же вот, острое ощущение, к раковине подошла, туч посуду вымыла, нет? Ты такой?
1: Да.
2: Абьюзер.
1: Не, я люблю на самом деле мыть посуду, кстати. Для меня это работает как, ну, антистресс. То есть я какое-нибудь видео вставлю на телефоне, включаю и спокойно мою посуду.
2: Вопросов нет. Если ты сам моешь посуду,
1: я просто
2: нет.
1: Все остальное не люблю. Я, например, не люблю мыть пол или вот что-то такое. Поэтому я говорю, все, я мыть посуду. И 3 тарелки мою 4,5 часа. Так что все хорошо. Вот такая схема.
2: А ты знаешь, ну, все-таки наверняка ты не готовишь сам, да?
1: Ну, иногда бывает.
2: Ну, редко, да? Конечно. Я так понимаю, что уже с этим острые ощущения никакие не связаны, которые ты так хочешь испытывать.
1: Да, кстати, нет.
2: Ну, поэтому, вот заезжай во «Вкусная точка». У меня прям и для тебя, и для наших слушателей информация на правах рекламы. Личная рекомендация. Bubble Tea. Ну уж простите.
1: Не, ну неплохо.
2: Но на самом деле, я впервые недавно попробовала. Это прикольно, это вкусно. Вот это ощущение шариков лопающихся. Ну такое интересное. А вот появились во «Вкусная точка» новые напитки. Допустим, Bubble Tea розовый помело. Это такой холодный чай с ярким цитрусовым ароматом и виноградными бабблсами. Bubble Milk Jasmine виноград. Там тоже новинка. Это такой насыщенный вкус красного винограда, зеленый чай, аромат жасмина и молоко.
1: Опять же, ну мы же мутанты, мы спокойно переносим.
2: Мы с тобой это. Точно. Забирайте напитки по пути через Виаторов 60, Волочаевскую 44 или Партизана 36А. Подробности в приложении «Вкусная точка» 6+, ООО «Система ПБО Город Москва», ОГРН 102-770-025-17-54. И у нас есть план на вечер 1 сентября с 17 до 20 часов. Мы встречаемся во «Вкусная точка» на Перенсона 4. Привезем туда выездную студию, будем вещать прямо из ресторана, поэтому за ужином к нам 16+, возрастное ограничение.
1: Ждем всех.

0: Реклама.
1: Нужен безупречный вид авто? Вам в «Автомаркет Навигатор». Автохимия, автокосметика, автошампунь и бесконтактная пена. Автомойки и многое другое. Белинского, 3. Построй правильный маршрут.
2: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте в дилерском центре Чанган Центр Медведь Север. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций. Подробные условия уточняйте в ООО «Медведь Север». Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в 3.
5: Понятно.
6: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре, и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
7: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919» просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на bunker919.ru и получи сертификат. Звони 230-919.
8: ООО «Тифснайдер», УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 80, строение 6.
7: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
9: Вашему автомобилю тоже нужен комфорт. Поэтому при покупке трехкомнатной квартиры в районе Юдинский вы получаете подземную парковку в подарок. Разумно, комфортно, практично. Подберите свою квартиру вместе со специалистами нашего отдела продаж. Телефон 274-97-97.
10: ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
11: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость – скидки на широкий ассортимент. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
12: Акция действует до 30 сентября.
13: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
14: Из Красноярска.
15: Для Красноярска.
16: Здесь налево или направо. Навигатор.
17: 6 часов 15 минут в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
15: Юля Майнгард. Здорово. И поболтаем про покемон-самолет.
17: Покемон-самолет?
15: Да, да. Япония запустит рейсы на таком самолете. С сентября компания «Ана» будет перевозить пассажиров разных стран в компании монстриков.
17: Ну, как покебол такой круглый. Типа.
15: Не, пока нормально все. Самолет вытянутый в своей привычной форме, да. Но то, что внутри. Короче, перевозчик предлагает специальные дизайны кресел, подголовников, стаканов, салфеток. На борту постоянно будет играть музыка из аниме.
17: Главное, чтобы пилот был не слоупок. Остальное меня устраивает.
15: Да, первый рейс организуют в США, Канаду, Австралию, Сингапур и так далее. Ну, вот вопрос. Когда смешарики?
17: Кстати, они сейчас очень
15: они
17: сильно на хайпе.
15: В тренде, да. Да,
17: сейчас,
15: да.
17: Сейчас все со смешариками есть.
15: Ну, допустим, там во «Вкусная точка», да, «Китс Компас» со смешариками, все со смешариками.
17: Есть «Монополия» по смешарикам.
15: О, да? Я до такого еще не дошла уровня.
17: Еще что-то там, фестиваль был по смешарикам, еще куча всего по смешарикам.
15: Было бы круто, если бы в этом самолете действительно и дальше пошли. Вот у тебя же был тамагочи покемон.
17: Тамагочи, по-моему, не было.
15: Да, у меня вот был именно тамагочи покемон, и там же можно им было управлять, его там кормить, поить, то же самое. Вот да, на борту бы раздавали, допустим, тамагочи, которые были бы как-то с электродами, допустим, связаны с пилотом, с стюардессами, и мы бы ими управляли.
17: Либо к тебе стюардесса подходит и говорит, Пикачу, Чармандер или Сквиртл? Ты такой, ну я возьму Пикачу, и это там... рыба, курица, мясо. Ну или какого-то тематического покемона, который подходит там под рыбу, под курицу, который похож, например, да. Либо вот кого-то мясной покемон. Так себе звучит, конечно, мясной покемон.
15: Ну ладно, веганы не обидятся же. Все нормально.
17: Нет, мы их уважаем.
15: Все, конечно, да.
17: Опять же, из интересного, подборку шоу для изучения русского языка показал парень из Кореи. Он учит язык по таким легендарным шоу, как «Реальные пацаны», потому что там много сложных слов, типа «посадобль», наверное, да, вот эти вот. Стримы летсплеера Куплинова, потому что он учится слушать быструю речь.
15: Ага.
17: Помогает. Вот.
15: Что еще?
17: Интервью с Анастасией Волочковой. Ему посоветовали подписчики.
15: Ну, как там, себе совет, там честно признаться.
17: Кладезь, видимо, крылатых выражений и речевых оборотов русского языка.
15: Хотелось бы воспроизвести, да не буду.
17: Да. Ну и самое понятное для иностранца — это смешарики. Опять же,
15: опять
17: вот,
15: же
17: да?
15: Они,
17: везде
15: да?
17: смешарики.
15: Слушай, ну там хотя бы факты нормальные какие-то, в отличие от интервью Волочковой.
17: Ну, кстати, да. Здесь больше как, и художественного смысла больше, и каких-то, в принципе, полезных вещей. Хотя Анастасия удивительный человек, на самом деле.
15: Вот такая ерунда, собачка.
17: Да.

0: Реклама.
1: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
2: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Знали бы вы, как порой нелегко приходится владельцам Джили. Эти постоянные вопросы друзей и знакомых.
4: О, а это что за кнопка?
5: А сколько он ест?
4: А он точно самый безопасный?
5: Он и это может?
6: Да ну, не верю.
3: Так и хочется иногда сказать. Да пойдите уже и возьмите свой Джили в автоцентре ВСК.
7: Новые автомобили Джили. Проверено дорогами и автовладельцами.
3: И да, там точно ответят на все ваши вопросы.
7: Потому что автоцентр ВСК ближе к людям. На Котельниково 11.
8: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
9: Водолей обновляет экспозицию. Скидки до 70% и эксклюзивные акции от партнеров. Честная выгода до 70% от Водолей. Акция действует с 1 по 31 августа. ООО «Водолей Трейд». ОГРН 110-246-80-30-345.
10: Вечером каждый выбирает свое. Детям «Китс-комбо», взрослым сочный «Грант», а на десерт мороженое с карамелью и разноцветными маршмеллоу. Откройте мобильное приложение «Вкусные точка». Семейный ужин без готовки и горы посуды.
11: 6+, ООО «Система ПБО». Москва, УГРН 102-870-025-17-54.
12: Счастье красноярца в простых моментах. Утренний кофе с видом на реку и горы. Вечерние прогулки на острове. Незабываемый закат над Енисеем. Теперь эти моменты прямо у вашего порога. В доме с собственным Татышевым. Новый дом на Ульяновском. Квартиры бизнес-класса. Панорамные виды. Лобби с камином и прогулочная терраса. Открываем первые продажи. Подробнее на сайте домнаульяновском.рф. Застройщик ОЭЗ «Конструктив и Веломат». Проектная репарация на сайте наш.дом.рф.
13: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета. Без возрастных ограничений.
14: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Спонсор автомобильной рубрики «Встречка» на Красноярск ФМ ООО «Джак Центр Красноярск». Официальный дилер легковых автомобилей «Джак». «Джак Центр» в Солонцах, Красноярск.
2: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
3: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. «Встречка» на Красноярск ФМ.
1: Саш, у нас есть вопрос. Александр, доброе утро. В нынешних реалиях посоветуйте, пожалуйста, электричку в бюджете до 2 миллионов рублей.
4: Ну, в основном это будут косорукие электрички. И минус у этих электричек чаще всего в том, что они либо небольшого размера, либо у них уже подсаженные батареи. Самая большая проблема для любого электрического транспорта, особенно такого, который приезжает из теплых регионов, тем более Японии, в двух моментах. Первое. Батарея не очень любит температурные режимы в плане разогрева, либо резкого переохлаждения. От разогрева на экспресс-зарядках тоже идет потеря емкости батареи. Ну и, соответственно, от заявленных, допустим, там 300-400 км, которые она должна проехать на заряде, вы получите, ну, в лучшем случае, 3/4. Это нормальная практика, к сожалению, да, предсказать, что и как будет с этим автомобилем, к иллюзорно невозможно, потому что вы будете брать ее, скорее всего, либо через аукцион, либо где-то здесь уже покатанную. А здесь тоже есть свои особенности. Кто, как заряжал, как обслуживал. Плюсы какие? Плюсы в том, что вы тратите по минимуму даже в смысле там топлива или даже ТО, потому что нет некоторых моментов, связанных с регламентными работами на бензиновых или дизельных автомобилях. Но является ли это панацеей? Скорее нет, чем да. Почему? Потому что если это основная машина в семье, вы будете владеть машиной для отмону максимум двух дел, особенно зимой. При резких похолоданиях вы будете это чувствовать сразу. У вас останется от заявленных 350 там, километров 150-170, и вы съездите, по сути, там, на работу с работы, а как только повиснут все энергопотребители, ну, все вот это закончится. Я это знаю почему? Потому что, опять же, у родственников имеется Nissan Leaf второго поколения, и наблюдаю, как это все зимой выглядит, когда тебе звонят и говорят, заедь в магазин, ты такой, не-не-не-не-не-не, я поехал домой заряжаться. Вот. Гибрид в этом плане, ну, на мой взгляд, более приоритетная тема. Вот там из гибридов есть что посмотреть. Опять же, если мы смотрим на некоторые такие, как бы, моменты, я бы смотрел для себя лично в бюджете 2 что-то типа Приуса, а если это электричка, прямо электричка, ну, действительно, лифы, как относительно небольшой городской транспорт, себя в целом зарекомендовали норм. Более-менее свежие электрические истории, к сожалению, увы и ах, не совсем адекватные действительности, там, качеству и многим-многим другим моментам. Многие рассматривают типа эволютов чего-то, но, опять же, это более теплая тема. То есть в южных регионах оно работает, а в северных регионах как-то больше сомнительно. Ну и, опять же, по одному-двум делам съездить. Давай дальше.
1: Есть еще один вопрос насчет Mazda Bongo Friendly. Александр, жесткая передняя подвеска, что с этим делать?
4: Ну, надо посмотреть конкретно по этой машине, не могу сказать, какие комплекты стоек продаются. Смягчить можно, я так думаю. Но, опять же, будет ли определенная степень управления? То есть вот тут вопрос, что мы как бы хотим добиться. Если мы на минивэне хотим добиться прям супер качества и комфортности, а Bongo, как она там, Friendly, она все-таки минивэн, при том так достаточно аутентичный и старый уже, внешне чисто. Там много, конечно, плюшек по салону, там сдвижные двери и прочие радости, ну и плюс цена более-менее адекват, но... Опять же, есть ли комплекты различного тюнинга, в том числе и в плане комфорта на эту машину, я пока сказать не готов. Но я думаю и подозреваю, что там есть смежные по платформам модели, на которые предусмотрены те или иные варианты по стойкам, хотя бы, чтобы посмотреть, оно то или не то. Замена в круг, стоит того или нет, но это личное дело каждого, лично я... Стараюсь придерживаться все-таки рекомендаций завода, и вот если с завода она идет вот с такими стойками, то да, я бы с этим смирился. Почему? Потому что идет потеря управления, на минивэнах это чувствуется прям серьезно, особенно это чувствуется, когда он начинает валиться где-нибудь при перестроениях. Наверное, я бы не рисковал. Это лично моя позиция. Но если человеку хочется попробовать, смотрим тюнингованные, либо более мягкие стойки, и уже разбираемся. Ну, нужно еще поднять машину, чтобы посмотреть, все ли там в порядке снизу. А так, в целом, надо поискать просто. Может, кто-то из наших слушателей еще подкинет вариантов. Мы, как только нам что-нибудь пришлют, вам тут же озвучим. Ну что ж, спасибо большое за внимание, господа. Пишите еще, если звонить стесняетесь. Соблюдайте правила и берегите друг друга.
5: Все, кто за рулем, не забывайте смотреть на дорогу.
6: Информация на правах рекламы.
7: Джак Т9. Бензиновый двигатель или дизель? Выбирайте сами. Рессорная подвеска для рабочих задач или пружинная для большего комфорта. В линейке Джак Т9 есть вариант под разные цели и разные маршруты. С Джак Т9 дорога не всегда заканчивается там, где заканчивается асфальт. Полный привод, рамная конструкция, высокий клиренс и вместительный кузов. Выбирайте и покупайте Джак Т9 в Джак-центр в Солонцах на МРЧК 105Г. Запишитесь на тест-драйв. Телефон 219 08 07.
8: Так и я

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все – это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНП. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
3: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Одна оправа хорошо, а две еще лучше. Только в августе в оптиках от сети «Губернские аптеки» скидка 40% на вторую оправу. Порадуйте полезной покупкой не только себя, но и своих близких. Адреса оптик ищите в 2GIS.
6: Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. «Золотой монетный дом». Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
8: Зарядись энергией с «Жили Сити Рей». Будь быстрым благодаря мощному турбомотору. Будь спокойным в просторном салоне с панорамной крышей. Жить в городе – значит иметь автомобиль, который заряжает тебя энергией каждый день. «Жили Сити Рей». Энергия города. Официальный дилер «Жили» в Красноярске. Автоцентр ВСК. Котельниково, 11. Автоцентр ВСК. Ближе к людям. Панорамная крыша и интеллектуальные ассистенты доступны не во всех комплектациях. Не оферта.
9: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-5707.
10: Автошкол много, а мы главная дорога. Новая программа и передовые технологии – это главная дорога. Интерактивная доска для максимальной реалистичности и интересной подачи информации. Современный офис на железнодорожников 24Г – это главная дорога. Успей записаться 292-19-12.
11: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: 6.47 в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
2: Юля Майнгард.
1: Добрый вечер.
2: Здравствуйте. Значит, зумеры. Обратимся немножко к этой категории.
1: Мы их вообще обожаем.
2: Они массово увлеклись собирательством. Говорят, как в древние времена. Но я просто напомню, что это было не в древние, это было, ну, еще вот в наши времена, нормально, и все.
1: Они, то есть, планируют, ну, я понимаю, что мода циклична. То есть, сначала собирательство, да, охота, собирательство, потом земледелие, да, и, то есть, дальше вот там техническое, колесо изобретут, наверное, вот все, вот это. Паровой двигатель.
2: Все впервые!
1: Да-да-да.
2: Да, но на самом деле, ну, видимо, да, мы опять немножко назад отъехали. Популярность набирают, ну, по крайней мере, пока только на Западе, ролики с приготовлением еды из грибов, ягод, дикорастущих растений. То есть
1: сейчас
2: они
1: все
2: такие...
1: Все дачники такие...
2: Камон!
1: А что, в смысле? Ну, мы так каждый год, вот, лечь у нас, пожалуйста, вот, мы закрутили компот, насушили сливу.
2: Сейчас просто лисички, которые продаются, да, такие, чего? В общем, да, для молодых людей поиск еды на природе стал такой своеобразной медитацией, способом отвлечься от стресса. Это, конечно, все да, но у меня вопрос, а эти молодые люди, они реально знают, какие грибы есть можно, а какие нельзя?
1: Это тоже, ну...
2: Это эксперимент, да, я так понимаю,
1: конечно,
2: будет? Ну, тренд дошел до того, что в мегаполисах уже проводят специальные туры по сбору грибов. Никит.
1: Ну, если они приедут к нам, никакой нормальный человек не скажет, где он собирает грибы. Он под пытками только скажет, и то вряд ли.
2: Конечно, потому что вот недавно мой дедушка попросил меня свозить его в лес за грибами, за ягодами.
1: Он завязал тебе глаза и говорит, будем ехать по моим указаниям.
2: Было примерно так же. Правда, он говорил, ты навигатор свой выключи, я буду тебе диктовать, куда ехать. Направо, налево. Мы приехали в лес, и он думал, что кроме него этот лес... Ну, наверное, не знает никто. А каково было его удивление, когда там стояли еще три машины, и, естественно, я что выслужила? Змеюки подколодные. Да, поэтому...
1: Идеальное место для поножовщины.
2: Это
1: потому,
2: да,
1: что на грибы без ножа, ну, как бы, извините.
2: Ну, раз я здесь, тихо, лисички во мне, все хорошо?
1: Значит, я победила. Вот знаешь, кто еще победил? 17-й яблочный телефон. Пережил падение со стратосферы.
2: Ой.
1: Вот так вот. Как говорится, раз уж телефон улетел в стратосферу, да, смартфон в чехле подняли на 30 километров и сбросили без парашюта. Через 25 минут его нашли где-то в Швеции, в глуши где-то вообще. Он остался целым, включался, звонил, делал фотографии. Падение записали в мировой рекорд Гиннесса.
2: Потом вы проснетесь, и у вас какие-то непонятные там фоточки в аккаунте. Там он нашалил явно.
1: Но опять же, смотри, вот он с такой высоты упал, с ним так, все в порядке. Но мне кажется, если вот он с кровати упадет, он разобьется. Ну, стекло будет разбито.
2: Вероятнее всего, так же всегда и происходит. Ты думаешь, ну как так? Ну вот.
1: Вот, ну, 25 минут летел, 30 километров пролетел, ничего с ним не стало.
2: Все. Да, он аккуратненько раз, сгруппировался, все хорошо, видимо.
1: Он просто удачно. Ну? Удачно. Либо чехол хороший.
2: Либо просто в Швеции хорошо.
1: Ну, такой, куда падать, да, такой? В целом, ну, наверное, в Швецию, в принципе, неплохо. Ну, интересно, конечно, вот людям заняться, конечно, нечем.
2: Ну, и знаешь, вот, коль мы уже с тобой поговорили, да, о том, что же может в жизни случиться, а еще с вами случится, может быть, максимально что-то приятное. Допустим, покупка новой квартиры.
1: Ой, ну это мед вообще.
2: Ну да, шикарно. А если еще и в комплексе бизнес-класса?
1: Ой, ну это что-то прям такое, знаешь, вот аж... плечи расправить.
2: Представляешь, вот для тебя информация на правах рекламы, конечно, для наших, радиослушателей. Вот, вот там действительно и в бруках можно, потому что там ты заходишь, а тебя встречают лобби с камином. У тебя есть своя собственная прогулочная терраса. А у тебя панорамные виды на остров Татышев, реку, город. Я говорю сейчас о жилом комплексе бизнес-класса на берегу Енисея, дом на Ульяновском. Подробнее информацию о доме на Ульяновском вы сможете узнать на сайте домнаульяновском.рф или в офисе продаж по телефону 230-2020. Застройщик ООО «СЗ Конструктив Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: А еще два вида паркинга. Ну, это такая вишенка на торт. Отдохнем немножечко и вернемся.
3: Сейчас!

0: Красноярск ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
3: Новости на Красноярск ФМ.
4: Здравствуйте. Правила диспансеризации изменятся с 1 сентября, пишет НГС-24. В обновленную карту добавят показатели жирового обмена и расчет предтестовой вероятности ишемической болезни сердца. После второго этапа диспансеризации в карту внесут результаты осмотра дерматовенеролога и УЗИ брюшной аорты. В Госдуме оценили возможность возвращения в Россию Visa и MasterCard, пишет лента дня. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что шансы на возвращение платежных систем есть, однако их будет ждать жесткая борьба на российском рынке. Национальная система платежных карт предоставляет новые технологии и возможности для владельцев карт МИР, отметил парламентарий. 4 школы Красноярска набрали больше всего первоклассников, сообщает телекомпания «Енисей». Рекордсменом стала школа номер 23 в Свердловском районе. Туда пойдут 485 первоклассников. Их распределят по 17 классам, большая часть из которых будет учиться в новом корпусе в Тихих Зорях. В число лидеров по набору также вошли 15 первых классов в школе номер 156 в Солнечном, 12 классов в школе номер 159 на Бугаче и еще 12 классов в школе номер 157 в Северном. В новом учебном году за парты красноярских школ впервые сядут почти 13,5 тысяч детей. Прием заявлений на свободные места продолжается до 5 сентября, рассказал глава Красноярска Сергей Верещагин в своих соцсетях. Дорожники Красноярска завершили ремонт улиц Матросова и Керенского на 2 недели раньше срока. Работы на Матросова включали укладку 2 слоев асфальта, ремонт тротуаров и замену бордюров. На Керенского также уложили 2 слоя покрытия. Сейчас специалисты проверяют качество выполненных работ, сообщают новости Красноярска. Акцию «Скажем нет разводам» вновь проведут в Красноярском крае. Ближайшая встреча состоится уже завтра, 25 августа. Для супругов подготовят безопасную среду для диалога, где под руководством профессионалов они смогут сделать первый шаг навстречу друг другу. Мероприятия пройдут в Красноярске по 2 адресам. Отдел ЗАГС Октябрьского района, улица Крупская, 44, с 10 утра до 12 дня. И Дом семейных торжеств, проспект Мира, 24Г, с 10 утра до 13 часов. Акция проходит ежемесячно в определенный день. Специалисты уверены, что развод – это не решение недопонимания, обид и бытовых проблем, а лишь попытка сбежать от этого. И о валюте. Доллар 82.92, евро 96.86. Алина Старцева, служба информации.
5: Климат-контроль
6: на 96,2 FM.
7: Завтра в пятницу, 28 августа, в нашем городе пасмурно, осадков не ожидается. Ветер от 2 до 5 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 13, плюс 15, днем до плюс 21.
8: Новая музыка в секретной фонотеке.
3: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
2: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
4: Соединение со спутниками установлено.
5: Навигатор.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор.
4: 7:04 в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
1: Юля Майнгард.
4: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
4: Как у тебя с компьютерными играми?
1: Никак, все плохо.
4: Ну, не факт, что плохо, правильно?
1: Просто... Я в карты хорошо играю.
4: О, это еще и заработать можно. Так вот, тут покорила интернет игра «Вахтера». Вот, то есть надо сидеть... кибитки, там, ага. Будки. Общаться с жильцами, собирать сплетни, делать досье на каждого, а потом решать, кого пускать, кого не пускать.
1: А такое мне нравится.
4: Вот, причем пользователи, кто уже поиграл, говорят, что это не просто вот, убить время, а прям вот настоящая находка. Они погружаются, так скажем, в лор городка, изучают переплетение историй, каких-то показаний от разных людей, а потом строят свою тактику по общению с жильцами. Мозг забывает про плохое, то есть они прям вот погружаются, отвлекаются, и то есть способ сбросить вот какой-то груз дел, говорят, вообще идеально.
1: Это же такая своеобразная мафия получается.
4: Ну, как будто бы да. Там же вахтер, она же всегда знает, кто...
1: Конечно
4: попробуй
1: же,
4: мимо пройди.
1: А еще мне очень нравится, вот, допустим, у меня не вахтер, у меня консьерж в доме, и вот все хорошие, правда. Но вот у нас была одна, которая такая, знаешь, она как председатель этого дома, зам подъезда, не знаю, как ее еще назвать. Ты заходишь, ты с ней каждый день...
4: Брунгильда Эдуардовна такая.
1: Примерно, да, и прическа у нее тоже вот к этому имени идеально подходит. Ты заходишь каждый день в подъезд, она тебе говорит, а вы в какую? Я говорю, я собственник.
4: Имя Ибрагим вам о чем-нибудь говорит.
1: Это примерно так же.
4: Проверяет, и такая, нет.
1: Заходите. Да. Слушай, ну, давай еще, как вот раскрыть тайны, там, про сплетни поговорим. Тайванец раскрыл измену жены с помощью робота-пылесоса.
4: Как это?
1: Сейчас расскажу, как ты заинтересовался, да? Значит,
4: интересно.
1: Мужчина заподозрил обман, когда, во-первых, нашел зубную щетку чужую на даче.
4: Ну, это уже звоночек.
1: Это прям
4: прям колокол.
1: Ему прям конкретно позвонили. А также увидел, что супругу подвез неизвестный мужчина. А стоило еще что-то выяснять, хочется спросить.
4: А это ему пылесос сказал? Или пылесос-то, собственно, при чем?
1: Сейчас скажу. Когда жена в очередной раз пропала, вот этот ревнивый детектив, он решил подключиться к роботу-пылесосу, который стоял у них на даче. С помощью установленной на нем камеры и микрофона он заснял измену жены во всех подробностях. Mm-hmm. Запись мужа помогла выиграть суд против бывшей жены, получить компенсацию при разводе. Но... жена подала на него в суд за нарушение приватности. И суд признал, что измена не оправдывает то, что мужчина без спроса заснял вот чужое соитие. Поэтому ему светит тюрьма. То есть, прикинь, он сам себя посадил.
4: Ну, интересно, конечно.
1: Такое черное зеркало получается.
4: И вроде бы и прав, как будто бы, да? И вроде
1: ну,
4: бы
1: да.
4: И прав.
1: А ты посмотри, как она. Она же какая ушлая. То есть она хорошо вывернулась.
4: История такая палка о двух концах.
1: Да.
4: С одной стороны... Ладно.
1: Забыли про концы?
4: Да, забыли. Про это все. Немного полезной информации на правах рекламы, тем более вдруг вы решили покататься ночью, поймать, посадить эти летние деньки. Катались, просто понимаете, что есть охота, а уже ночью никуда не заехать. И тут вам на помощь приходит ночная доставка «Вкусные точка». Вот это да, вот это да.
1: Вот знаешь, я бы заказала себе следующие новинки меню. А мне нравится панини «Тоскана» с двумя бифштексами из рубленной говядины, с сыром эмменталь, там томат, руккола, соус базилик.
4: Ой,
1: прекрасно?
4: Я пробовал уже, я всегда об этом говорю, что это очень вкусно.
1: Хорошо, а стринку ты тоже любишь, я
4: конечно.
1: Так понимаю. Так вот, чикен карри ролл с хрустящими стрипсами, овощами, сыром и насыщенным соусом карри. В общем, неважно, день, ночь, утро, вечер, во «Вкусная точка» есть, ну, вы можете непосредственно туда приехать, да, и можете также оформить ночную доставку. Подробности, условия оформления заказа, стоимость, зона и время доставки в приложении «Вкусная точка» и на сайте вкусная.ру. 6+, ООО «Система ПБО город Москва». Москва, УГРН, 102-770-025-17-54.
4: И 1 сентября Красноярск ФМ, мы выходим из студии, нас наконец-то выпустили с 5 до 8 антипробочное шоу «Навигатор». Мы будем вести из ресторана «Вкусная точка» на Перенсона 4 из вот этого красивого здания.
1: Угу.
4: Так что, если будете рядом или как раз решать, где поужинать, то заглядывайте, увидимся вживую. Возрастное ограничение 16+.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: Просторная квартира для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов с мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Разве лисы бывают домашними?
5: Что едят хамелеоны?
4: Сурикаты – это кто?
5: Почему генета пятнистая?
4: Почему ежик не колется?
5: Почему игрунки такие маленькие?
6: Уважаемые дети, если у вас в семье завелись взрослые почемучки, сразу ведите их сюда, в страну енотов. Мамам, папам и ребятам все расскажем о зверятах.
7: Зоопарк «Страна енотия». Новый адрес: Дудинская, 3. Работаем ежедневно с 10.00 до 21.00. Дети до 3 лет бесплатно.
8: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
9: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
10: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
11: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео. Бани Сибири». 258-2080.

0: «Артбетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Хочешь не просто учиться музыке, а выйти на настоящую сцену? Школа музыки Threefold Bass приглашает на вокал, гитару, барабаны, клавиши и бас-гитару. Преподаватели – действующие музыканты. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
4: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
5: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
6: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
7: Из Красноярска.
8: Для Красноярска.
9: Здесь налево или направо. Навигатор.
10: 7:16 на часах. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
8: Юля Майнгард.
10: Добрый вечер. Как ты относишься к современному искусству? Ну, во всех его проявлениях. Оно же разное бывает.
8: Нормально, если честно. Это веяние времени.
10: Так вот, поговорим о веянии времени. Значит, есть девушка из Екатеринбурга.
8: Угу.
10: Вот. Так вот, она сделала картину, которую продает за 40 миллионов рублей. Да?
8: Нормально, самооценка все.
10: Она страдает трихотиломанией. У нее, короче, навязчивое желание вырывать собственные волосы.
8: Ой.
10: Так вот, она сделала картину из...
8: своих волос.
10: Лобковых волос, да. Вот так вот. По задумке автора, а там была задумка, да? Работа стала метафорой человеческого существования и саморазрушения.
8: Ей мастером лазерной эпиляции надо пойти. Или на шугаринг.
10: Не, она именно свои.
8: А, только свои.
10: Да, это вот расстройство психическое. Вот такое вот.
8: Да, а нашелся покупатель?
10: Непонятно. Пока что собранный материал она вот клеит на холст, постепенно вот картину создавая.
8: Неприятненько.
10: Оставила мне половинку.
8: Прям почему мы знаем о том месте?
10: Не, ну это популярная песня.
8: Конечно, да. Она, не поспоришь.
10: Она про любовь, кстати.
8: Угу. Ну, ладно, хорошо. Я очень надеюсь, что там, может быть, ей эти 40 миллионов вырученных, может, как-то помогут. Но есть, я не знаю, это лечится или не лечится.
10: Пусть у нее все будет хорошо.
8: Да, просто вот так. Ну, в финансовом плане, по крайней мере, точно.
10: Но задумка, конечно...
8: Да.
10: Мы же обсуждаем это, правильно?
8: Да, в Швеции, значит, 7 приезжих женщин, тоже про девчонок поговорим. Угу. Около 10 минут пытались подняться по эскалатору, который ехал вниз.
10: Опа.
8: А, то есть они относили себя наверх, он относил их вниз.
10: Обратно.
8: Да, в итоге прохожий объяснил им, как пользоваться эскалатором, и спустя 10 минут, а рядом просто на минуточку, был нормальный эскалатор, который как бы ехал вверх, и все на нем тоже поднимались вверх. А, просто, мне кажется, знаешь, это бывает определенный, вот как говорят, кризис среднего возраста, да, как бы, как, когда вот там Рома Бутанаев мотоцикл себе покупает.
10: Mm-hmm.
8: Вот кризис, да. А, кто-то начинает там, ну, обдумывать свою жизнь.
10: Бегом кто-то занимается.
8: Подожди, ну, недаром у нас беговой центр даже открылся. Ну, Дубровинского.
10: Конечно.
8: Я уверена, что его открыли примерно 40-45-летние люди. Ну и вот, может быть, эти тоже в кризисе. Каким-то образом пытаются со своим внутренним побороться. Я просто по натуре, знаешь, человек, который оправдывает все и вся.
10: Ну, всего есть причина. Нет, ну они же... Ну почему-то же они так делают.
8: Да, да.
10: Может, они просто тупые.
8: Я не хотела выдвигать эту версию, потому что женская солидарность во мне.
10: Я взял это на себя. Причем... Девчонки, не, это конкретно к ним относится. Вообще, девчонки все умные, сообразительные.
8: Девчат, ну если что, я отомщу.
10: Да, убери, пожалуйста, отвертку. Я все понял.

0: Всему, что может мешать, необходимо свое место. Поэтому при покупке квартиры в микрорайоне Юдинский вы получаете кладовую в подарок. Разумно, практично, аккуратно. Живите комфортно в районе Юдинский. Отдел продаж 274-97-97. ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
1: Все автошколы одинаковые.
2: Все так говорят, пока не увидят. Новый филиал главной дороги. Интерактивная доска, где все дорожные ситуации показаны как в реальности. Все наглядно и классно запоминается. Новая программа и крутой, стильный интерьер. Запомни, это главная дорога. 292-19-12.
3: Знали бы вы, как порой нелегко приходится владельцам Джили. Эти постоянные вопросы друзей и знакомых.
4: О, а это что за кнопка?
5: А сколько он ест?
4: А он точно самый безопасный?
5: Он и это может?
6: Да ну, не верю.
7: Так и хочется иногда сказать. Да пойдите уже и возьмите свой Джили в автоцентре ВСК.
8: Новые автомобили Джили. Проверено дорогами и автовладельцами.
7: И да, там точно ответят на все ваши вопросы.
8: Потому что автоцентр ВСК ближе к людям. На Котельниково 11.
9: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
10: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4. Сайт bunker919.ru.
11: Водолей, радиаторы на любой вкус, алюминиевые и биметаллические, стальные и чугунные, дизайнерские разных цветов, форм и размеров, с теплоотдачей до 210 ватт. Выгодно. Водолей. Больше, чем сантехника.
12: Салон серебра «Белое сияние» – большой выбор украшений из серебра. Изделия с драгоценными и полудрагоценными камнями, фианитами и православные изделия для себя и в подарок. Назовите кодовое слово «Радио» и получите скидку 20%. ТК «Славянский» и «Комсомольский». «Белое сияние» .рф.
13: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор.
4: Половина восьмого в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
1: Юля Майнгард.
4: Здравствуйте.
1: Привет всем.
4: Рубрика... Я даже не знаю, как эту рубрику назвать.
1: Ну, давай определимся.
4: Вот смотри, ты когда училась в университете, ты жила где? В общаге?
1: Нет,
4: с родителями?
1: Я жила с родителями.
4: Вот. Тут тоже, значит, родители у девочки. Без, ну как, ее не предупреждая, купили ей квартиру сразу после школы. Ну,
1: о, как чудесно.
4: Золотые люди.
1: Да.
4: Золотые люди.
1: На выпускной подарок великолепный.
4: Вот. При этом она жестко расстроилась, потому что она хотела вот с вайбом жить в общаге.
1: Так она с таким же вайбом у себя в квартире может жить.
4: Она может жить в общаге. Да? Просто ну. Квартира, ну, будет просто.
1: Ну, да, тоже верно.
4: Вот. Поэтому...
1: А что, мама с папой сказали, нет, никакой общаги, ты знаешь, что там творится?
4: И она такая, да, конечно, я поэтому и хочу.
1: Туда нельзя, в смысле нельзя, я возьму и пойду.
4: Я
1: такой Вайповнов.
4: Да, я могу закрыть квартиру и уйти.
1: А ты жил в общаге?
4: Да.
1: Ты знаешь, я честно признаться, я вообще ни разу в институтской общаге не была. Я даже не знаю, как там внутри. Я только вот, ну, по словам знаю, что там происходит. Я была такой вот, знаешь, ну, то есть там, ну, я была хорошей прям девочкой.
4: Mm-hmm.
1: Но я знала, что там что-то происходит.
4: Нет, там весело.
1: Да, я поняла.
4: И весело, и не весело, и всяко.
1: Я не поэтому задумываюсь о получении второго высшего образования. Нет, ни в что, ни в коем случае, нет.
4: Хочу ворваться в общагу. К молодежи такая. Они такие, че? Тетя, ты давай это. Поезжай там к себе.
1: Ну, все а что, хорошо. Вообще в преддверии, мне кажется, нового учебного года прикольно вспомнить вот какие-то такие... Ну, у меня не было казусов. Вот в школе точно казусов не было.
4: Ну, прям каких-то прям жестких я не вспомню.
1: Ну, смотри, я вот единственная в институте, ну, я считаю, это то, что я не забуду. Сейчас уже можно говорить, очень много лет после выпуска прошло, поэтому, наверное, тот преподаватель уже не работает. Я, конечно, не буду говорить, как вас зовут, но...
4: Алексей Викторович...
1: Но это была физкультура, и я не очень любила ходить на физкультуру и постоянно пропускала. У меня было слишком много энок, и на вопрос, а как же мне их закрыть, дабы мне все каникулы не бегать в этом спортзале, что, собственно, да, обои я в тренерской поклеила, включая фото обои, между прочим. Мы с моей подругой теперь уже лучшие после университета, ну, мы, то есть, на этом мы с ней сошлись.
4: Угу, на поклейке обоев.
1: Конечно, то неплохо. Есть тренерская мылась, спортзал мылся, энки закрывались.
4: Угу.
1: Вот.
4: Без рук мылся. Ну, то есть, как будто бы все нормально.
1: Все хорошо.
4: Все в порядке.
1: Да, то есть,
4: ну, было и было, как бы.
1: Ну, конечно. Ну, у меня была своя схема, как мы бегали. Нас выпускали вот на сопку в лучшую жизнь. Бежать туда и обратно. Я как бы туда бежала, обратно доезжала на автобусе. Такая физкультура, мне нравится.
4: Смекалочка.
1: Вот да.
4: Нет, это я, по-моему, за физкультуру тоже что-то покупал.
1: Угу.
4: Вот, ну, естественно.
1: Ну, у кого не было, да?
4: Фонд вот этого вот.
1: Конечно,
4: всего, да,
1: там на жалюзи, все дела.
4: Ну, вот эти там, мяч, по-моему, что-то подобное. Вот. Ну, было и было. А вы попробуйте докажите, что мы не придумали это все правильно.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Строй Сибирь» выполняет бестраншейную прокладку.

0: под твои задачи. Покупайте Jack Today.
1: Учеников начальных классов, которым эта помощь необходима. Бобровому логу исполняется 20 лет. Праздник в честь юбилея пройдет 5 сентября. В программе «Мега-дартс», «Гигантская дженга», «Гонки на монстр-самокатах», «Зумба-пати» и «Три фотозоны». Также пройдут бесплатные мастер-классы по скалолазанию и флэт-фристайлу. На главной сцене выступят диджей и кавер-группа, а вечером пройдет концерт хедлайнера. Его имя организаторы пока не раскрывают, пишут новости Красноярска. И о валюте. Доллар 82.92, евро 96.86. Алина Старцева, служба информации.
2: У природы нет плохой погоды. Нет плохой погоды.
3: Климат-контроль
4: на 96.2 FM.
5: После небольшой рекламы.
6: Зарядись энергией с «Жили Сити Рэй». Будь быстрым благодаря мощному турбомотору. Будь спокойным в просторном салоне с панорамной крышей. Жить в городе значит иметь автомобиль, который заряжает тебя энергией каждый день. «Жили Сити Рэй». Энергия города. Официальный дилер «Жили» в Красноярске. Автоцентр ВСК. Котельникова, 11. Автоцентр ВСК. Ближе к людям. Панорамная крыша и интеллектуальные ассистенты доступны не во всех комплектациях. Не оферта.
7: Завтра, в пятницу, 28 августа, в нашем городе пасмурно, осадков не ожидается. Ветер от 2 до 5 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 13, плюс 15, днем до плюс 21.
8: Новая музыка в секретной фонотеке.
9: Красноярск FM.

0: Красноярске 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Теще захожу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коначива.
8: Здоровеньки були.
9: Ассаламу алейкум.
8: Бонжур.
9: Привет, хай.
10: Привет, салют.
11: Привет.
12: Радио. Красноярск FM 96.2. Sweet.

0: Реклама.
1: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. Красбор.ру.

0: «Артбетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Проект «Яркие берега» и Кубок Красноярска по компьютерному спорту представляют 30 августа. Центральная набережная у Капитанского клуба. Рок-фестиваль «Календари». Хедлайнер фестиваля — группа «Озоновый слой». Начало в 18.00. Возрастное ограничение 6+.
4: Вход свободный.
5: Информационный партнер — радио «Красноярск-ФМ».
6: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Реклама.
1: Водолей больше, чем сантехника. Котельное оборудование и все для монтажа систем отопления. С Водолеем в вашем доме будет тепло.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2 903 803.

0: 9 часов вечера в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Теще захожу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коничива.
8: Здоровеньки були.
9: Салават сива.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
14: Радио.
3: Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Красноярск большой, дел много, а останавливаться надолго некогда. Горячий бургер, картофель и напиток забрали и поехали дальше. Автораздача «Вкусные точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: СМИ «Красноярск ФМ», зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Весь день в дороге, а привычный маршрут снова изменился? Сделайте вкусную паузу. Чикен карри ролл с хрустящей курицей и пикантным соусом. Или сырные палочки с горячей тягучей моцареллой. Быстро перекусили и снова в путь. Автораздача «Вкусные точка». Удобно для тех, кто всегда в движении. 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
2: Радио «Красноярск ФМ».

0: Красноярске 11 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Ассаламу алейкум.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Весь день в дороге, а привычный маршрут снова изменился? Сделайте вкусную паузу. Чикен карри ролл с хрустящей курицей и пикантным соусом. Или сырные палочки с горячей тягучей моцареллой. Быстро перекусили и снова в путь. Автораздача «Вкусные точка». Удобно для тех, кто всегда в движении. 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Красноярск большой, дел много, а останавливаться надолго некогда. Горячий бургер, картофель и напиток забрали и поехали дальше. Автораздача «Вкусная точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске полночь. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.
12: СМИ Красноярск ФМ. Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Тусовка продолжается, а холодильник пуст. Откройте приложение «Вкусные точка» и закажите на всех. Биг Чикен кунжутный, хрустящие сырные палочки с тягучей моцареллой, горячий картофель и холодные бабл-ти.
2: 6+, ООО «Система ПБО». Город Москва, УГРН 102-770-025-1754.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
4: «Красноярск ФМ».

0: реклама.
1: Ночной Красноярск не спит, и аппетит тоже. Если после поздней поездки хочется горячего, заезжайте за вкусным перекусом. Автораздача «Вкусная точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: Радио «Красноярск ФМ».

0: Красноярский час ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM 96.2.
13: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит, и аппетит тоже. Если после поздней поездки хочется горячего, заезжайте за вкусным перекусом. Автораздача «Вкусная точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: «Красноярск ФМ».

0: Реклама.
1: Если ваш день заканчивается тогда, когда Красноярск уже спит, самое время для горячего перекуса. Сочный грант, сырные палочки с тягучей моцареллой и холодные бабл-ти. Идеальное сопровождение для долгих разговоров и поздних возвращений. Новинки во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Тусовка продолжается, а холодильник пуст. Откройте приложение «Вкусные точка» и закажите на всех. Биг Чикен кунжутный, хрустящие сырные палочки с тягучей моцареллой, горячий картофель и холодные бабл ти. 6+, ООО «Система ПБО». Город Москва, УГРН 102-770-025-1754.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Салават сва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM 96.2.
13: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит, и аппетит тоже. Если после поздней поездки хочется горячего, заезжайте за вкусным перекусом. Автораздача «Вкусные точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: Красноярск ФМ.

0: Реклама.
1: Тусовка продолжается, а холодильник пуст. Откройте приложение «Вкусные точка» и закажите на всех. Биг Чикен кунжутный, хрустящие сырные палочки с тягучей моцареллой, горячий картофель и холодные бабл ти. 6+, ООО «Система ПБО». Город Москва, УГРН 102-770-025-1754.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит, и аппетит тоже. Если после поздней поездки хочется горячего, заезжайте за вкусным перекусом. Автораздача «Вкусные точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске 4 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки, булы.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
6: Привет.
8: Радио. Красноярск FM 96.2.
9: СМИ Красноярск ФМ. Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Тусовка продолжается, а холодильник пуст. Откройте приложение «Вкусные.» и закажите на всех. Биг Чикен кунжутный, хрустящие сырные палочки с тягучей моцареллой, горячий картофель и холодные бабл ти.
2: 6+, ООО «Система ПБО». Город Москва, УГРН 102-770-025-1754.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
4: Радио «Красноярск

0: плану.
1: Ночной Красноярск не спит, и аппетит тоже. Если после поздней поездки хочется горячего, заезжайте за вкусным перекусом. Автораздача «Вкусные точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: реклама.
1: Тусовка продолжается, а холодильник пуст. Откройте приложение «Вкусные точка» и закажите на всех. Биг Чикен кунжутный, хрустящие сырные палочки с тягучей моцареллой, горячий картофель и холодные бабл ти.
2: 6+, ООО «Система ПБО». Город Москва, УГРН 102-770-025-1754.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит, и аппетит тоже. Если после поздней поездки хочется горячего, заезжайте за вкусным перекусом. Автораздача «Вкусная точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске 5 утра. Доброе утро.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки были.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет. Радио. Красноярск FM 96.2.
11: СМИ Красноярск FM зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Тусовка продолжается, а холодильник пуст. Откройте приложение «Вкусные точка» и закажите на всех. Биг Чикен кунжутный, хрустящие сырные палочки с тягучей моцареллой, горячий картофель и холодные бабл ти. 6+, ООО «Система ПБО». Город Москва, ОГРН 102-770-025-1754.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит, и аппетит тоже. Если после поздней поездки хочется горячего, заезжайте за вкусным перекусом. Автораздача «Вкусные точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Тусовка продолжается, а холодильник пуст. Откройте приложение «Вкусные точка» и закажите на всех. Биг Чикен кунжутный, хрустящие сырные палочки с тягучей моцареллой, горячий картофель и холодные бабл ти. 6+, ООО «Система ПБО». Город Москва, УГРН 102-770-025-1754.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит, и аппетит тоже. Если после поздней поездки хочется горячего, заезжайте за вкусным перекусом. Автораздача «Вкусные точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске 6 часов утра. Доброе утро.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
2: Коничива.
1: Здоровеньки були.
4: Саламатсва.
1: Бонжур.
4: Привет, хан.
2: Привет, салют.
4: Привет.
5: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама. Красноярск большой, дел много, а останавливаться надолго некогда. Горячий бургер, картофель и напиток. Забрали и поехали дальше. Автораздача «Вкусно и точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Весь день в дороге, а привычный маршрут снова изменился? Сделайте вкусную паузу. Чикен карри ролл с хрустящей курицей и пикантным соусом. Или сырные палочки с горячей тягучей моцареллой. Быстро перекусили и снова в путь. Автораздача «Вкусная точка». Удобно для тех, кто всегда в движении. 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама. Опять ремонт, опять объезд, опять пробка. Красноярск готовится к 400-летию, а вы заслужили вкусную паузу. Биг Чикен и сырные палочки во вкусной точке. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
1: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Пока взрослые обсуждают дороги и метротрам, дети уже знают, чего хотят. Kids Combo со смешариками. Вкусный обед и брелок с любимым героем. Kids Combo во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусные точка. 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Красноярске 7 часов утра. Доброе утро.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло.
3: Теще захожу на дачу. Застеклю балкон в придачу.
2: Качество отменного. Окна современные.
3: Всему свету расскажу.
2: И еще раз закажу.
4: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
5: Бонжор.
6: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
7: Hello, everybody.
8: Коничива.
9: Здоровеньки були.
10: Саламатсва.
11: Бонжур.
12: Привет, хай.
13: Привет, салют.
14: Привет.
15: Красноярск FM 96.2.